Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Кстати, ровно через месяц у меня день рождения. Я так подумал, все-таки классно, что он летом. Например, не 1 января, да? Но самый неудачный день для дня рождения, мне кажется, это 15 февраля, особенно для девушки. Представьте, вот как на парня этой девушки будут смотреть продавцы в цветочном магазине, когда он к ним заходит 15 февраля, как будто он забыл, да? Что-то забыл и спешит исправить свою ошибку и откупиться запоздалым букетом и подарком.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И если вы идете своим путем, все качают свои мышцы, а вы качаете свои шутки, пора продемонстрировать свою юмористическую мускулатуру. Просто придумайте шутки и пришлите их на сайт русрадио.ру. Лучшие из них зачитает в эфире сам маэстро Антон Юрьев, а авторы получат в подарок эксклюзивную футболку со своей шуткой. Все подробности на нашем сайте. Почему компьютер не может уснуть? Потому что его постоянно будет уведомление. Эту шутку я уже запатентовал.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Знакомые недавно решили порадовать свою бабушку. Установили ей огромнейший телевизор во всю стену. И спустя какое-то время она начала жаловаться, что когда смотрит свой любимый сериал, то слышит какой-то стук непонятный. Пришел мастер, сказал, что с техникой все в порядке. И потом выяснилось, что это стучал сосед, когда бабушка на всю громкость включала сериалы.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно мне сразу несколько знакомых рассказали, как прошли выпускные у их детей в детских садах. Если честно, вот откровенно, я не понимаю, зачем вообще в детских садах выпускные? Объясните мне, пожалуйста, что они празднуют? Великое освобождение от трехразового питания, сна, прогулок и игр?

0: Русское радио. Русское радио.
1: Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно мне ставили новую входную дверь, и мастер сказал, вот эта предыдущая ваша дверь уж вообще совсем плохая была. И замки вообще никакие, за минуту взломали бы. Я спрашиваю, ну а это хорошее? Мастер такой, вот это хорошее. Минуту-две хотя бы подумают. Когда

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Песня «Джонни Никак» — это про меня и различные спортивные мероприятия. Недавно установил у себя в телефоне шагомер. Я все-таки отважился на это. И каждый день он выдумывает забавные всякие мотивирующие надписи, типа «Ты сможешь! Еще немножко! Давай!» Спустя какое-то время, видимо, шагомер во мне настолько отчаялся, что написал: «Вы несколько дней были активны в течение всего 2 минут. Сегодня постарайтесь продержаться хотя бы 12».

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в парикмахерской, постригся. Цена, ну, условно, там, 900 рублей, да? Протягиваю 1000. У парикмахерши нет сдачи. И она мне говорит на полном серьезе: а давайте я вас еще на 100 рублей подстригу.

0: мне спать.
1: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Один мой знакомый всегда гордился и гордится тем, что его зовут как Гагарина, Юрий Алексеевич. И когда люди хотят узнать, как его зовут, он всегда отвечает, как Гагарина. Вот недавно рассказывал, знакомился с девушкой и по своей старой доброй традиции представился, а меня зовут как Гагарина. Девушка зависла на несколько минут и переспросила, Полины, что ли?
2: Что слушает страна?

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что с

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

Миша Табоков, Тарском радио вместе с вами. Недавно пересматривал фильм про Дориана Грея и в очередной раз убедился, во-первых, насколько это вообще гениальное произведение и насколько оно актуально сейчас. Представьте, да, живет мужчина, толстеет, лысеет, стареет, а его фото на сайте знакомств и профили в социальных сетях не меняется.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Картель. Пространство, где ты можешь быть самим собой. Летняя веранда с сезонным меню от шеф-повара. Бизнес-ланчи. Лаунж-бар с авторскими коктейлями. Два просторных караоке-зала с индивидуальным обслуживанием и огромным выбором песен. Две игровые VIP-комнаты. В дни рождения действует скидка, а каждую пятницу и субботу зажигательный диджей-сет. Приходи, тебе понравится. Картель. Красной армии 13.
6: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голос Утоснедевала, Владимирская область, село Чирикова, ОКРН 13-233-5-0-263.
8: Вегетарианцы не стареют, они вянут.
9: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

Миша Набоков, Авторском радио вместе с вами. И как сказал кто-то из великих, лето — это время года, когда очень жарко, чтобы заниматься вещами, которыми заниматься зимой, было холодно. Поэтому давайте просто послушаем любимые песни.

0: всем параметрам.
1: Деньги – зло, но чем больше у меня этого зла, тем я добрее. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 49.

Ну, а я, Миш Набоков, чувствую не только бит, но и шаги главного утреннего шоу страны «Русские перцы». Так что оставляю вас в их веселых руках. Встречайте буквально через минуты.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 48%. Ветер северо-западный – 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
6: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
7: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 501.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Свердловской области. Там торнадо повредил почти 100 частных домов. 15 человек обратились к медикам. На территории Кушвинского округа из-за стихии ввели режим ЧС. Смерч в регионе прошел накануне днем. В частном секторе из-за повреждения газовых труб временно отключили газоснабжение. Были перебои с водой и электричеством. Экстренные службы ликвидируют последствия. Центробанк отчитался о минимальном росте цен за месяц с ноября 2022 года. В мае месячный прирост стоимости всех товаров с корректировкой на сезонность составил меньше 2%. Как эти данные соотносятся с резким подорожанием бензина за последние недели, в ЦБ не уточнили. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила, что проблемы с топливом разгонят летнюю инфляцию. В России с 1 сентября запустят единый цифровой ресурс для детских садов. На платформе будут представлены методические материалы по воспитанию дошкольников, мультфильмы, рекомендуемая литература, в том числе сказки, а также игровые программы. Ранее в Министерстве просвещения сообщили о составлении перечня разрешенных игрушек для детских садов. Он также войдет в единый цифровой ресурс. Опрос показал, что только 30% автовладельцев полностью довольны своим автомобилем. Больше половины респондентов хотели бы улучшить характеристики своих машин. Каждый пятый уже внедрил некоторые модификации. Около 30% признались, что ничего не хотят менять. Среди тех, кто заинтересован в тюнинге, каждый второй хотел бы сделать салон более комфортным. На втором месте аэрография кузова, на третьем – затемнение стекол. Менее популярны дополнительная шумоизоляция, диски нештатного размера, улучшение аэродинамики и обновление двигателя. На этом у меня пока все новости. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Радио.
1: Опаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, замечательные, радуйские вы наши. Давайте скорее просыпайтесь к нам, присоединяйтесь. Главное на главном здесь стартует для вашего хорошего настроения, чтобы все заладилось. 7 часов 3 минуты, правда? Ну, сейчас будет 7.04, потом 7.05. И так до 10 часов будем рядышком с вами. Здесь Дима Морозов, Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут. Это «Русский перц», привет.
2: Доброе утро.
3: Здрасте. А знаете, сейчас была вот эта новость про то, что люди хотят тюнинговать у себя в автомобиле. Есть такой термин в автобизнесе, тонировка задней полусферы. Я так вот присмотрелся к своей полусфере, к Полинкиной, и думаю, у нас не полусфера, у нас очень даже сфера.
1: Да, а если присматриваешь к моей, я солнце запиваю, просто, понимаешь? У меня там на пленку на тонировочную уйдет, о, что ты, ужас какой, зато тонированный такой, да, низкая посадка.
3: Доброе утро. Ну, друзья, слушайте, мы сейчас без тонировки, нас очень хорошо слышно сейчас, и, надеюсь, кому-то даже видно, поэтому будьте с нами ближайшие 3 часа, потому что если вы не будете с нами 3 часа, вы не поиграете с нами в игрушку «Слово на вылет». Ну,
2: конечно.
1: Это же расстройство сплошное.
2: Да, и не поиграйте с нами в игрушку «Против правил» в следующем часе, где мы разыгрываем, между прочим, целых 10 тысяч рублей.
1: Да, это практически финансовое расстройство, понимаете?
3: Да, еще не узнаете вообще, чем ваш сегодняшний день обернется и закончится.
1: Это расстройство в 12-кратном размере для всех знаков зодиака.
2: Ой, ну хватит этих расстройств уже, Антон.
1: Да, а все, расстройство прошло, все нормально.
2: Да, давайте радость.
1: Радость?
3: Надо радоваться. Не надо напрягаться.
1: Подождите, а где кнопка радости? А, вот она. 3, 2, 1, жми!
3: Понеслась! О!

0: Так, а сейчас, пожалуйста, дорогие руководители, которые едут в свой офис, прислушайтесь, это новость для вас.
1: Так.
0: Проанализируйте все рабочие чаты, в которых вы принимаете участие, и посмотрите, есть ли там сотрудники, которые пишут туда
2: СПС?
0: Да, СПС. Вместо слова спасибо. Чаще всего эти сотрудники увольняются. Это аналитики выяснили. Любовь к сокращениям может быть связана, во-первых, со снижением вовлеченности, эмоциональным выгоранием и потерей интереса к работе. Но я так считаю, что они в этот момент просто пока вам пишут СПС, они уже сидят на всяких сайтах по поиску работы.
2: И отправляют резюме.
0: Да, им некогда просто вам полностью писать слово спасибо. А после первого СПС, значит, в переписке нередко появляются ок, прив. Другие короткие ответы.
2: Хор,
0: да.
2: Отл.
0: Отл. Ну или просто бесконечные смайлики. Но самое главное, маркер, знаете какой?
2: Какой?
0: Это одна скобочка.
2: Когда одна скобочка совсем грустная.
0: Да, если вы поставили одну скобочку, это все, это конец.
1: Это как бы не это.
0: Да, это все, это финал.
3: Реклама на русском.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Окна, двери, потолки, расстрой.
9: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
8: Росстрой.
9: 57-71-17.
10: Компания «Союзметалл» принимает от населения и юридических лиц лом и отходы черных и цветных металлов и макулатуру. Дорого. Оплата сразу. Пункты приема в городах Иваново, Шуя, Кейково, Фурманов и Кохма. Справки по телефону 93-90-40. «Союзметалл». 93-90-40.
11: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
12: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: Владимирская область, село Чиликово. ОКН 13-235-0-263.
14: Иваново, как слышно. Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
15: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
16: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. С понедельника по четверг с 6 до 8 вечера встречайте Иван Соловьев и Александр Пряников. Ведущие шоу «Вечер на русском». Ждем шутки?
1: Будут.
0: Новости?
2: А как же?
0: Позитив и хорошее настроение?
3: Все непременно.
0: С понедельника по четверг в 18 часов. Вечер на русском.

0: Ну, кстати, люди жалуются, что у них кружится голова на этой неделе. Но да. Это потому, что магнитные бури, пятна на солнце и другие атмосферные и астрономические явления в нашем перченом гороскопе. Овны, вас ждет день ярких решений и быстрых результатов.
1: Тельцы, сегодня лучше доверять фактам, а не слухам.
2: Ну, уважаемые близнецы, кто-то неожиданно вспомнит о своем обещании вам.
1: Интересно, кто что мне пообещал, ребята?
0: Я вроде ничего. Рак, хорошее настроение окажется заразительным, делитесь им чаще.
1: Львы, вас ждет возможность проявить великодушие.
2: Ну, на, дева, сегодня полезно отложить сомнения и просто начать действовать.
0: Весы, сегодня день принесет неожиданную ясность в запутанной ситуации.
2: Наконец-то.
1: Скорпиончики, вас приятно удивит собственная выдержка.
2: Стрелец, сегодня особенно важно не упустить удачный момент.
0: Козероги, неожиданная идея поможет сэкономить время или силы.
1: Водолеи, вас ждет интересный разговор, который надолго запомнится.
2: Рыбы. Сегодня мир будет отвечать добром на добро.
3: Перченый гороскоп на русском радио.

0: На русском радио.
1: Ну что ж, давайте немножко про туризм. Ну, когда вот, знаете, отпуск и туда вот. А значит, россияне массово едут во Вьетнам на гусетерапию.
2: Вау.
3: Да. Ой-ой-ой. Гуси-гуси, га-га-га.
2: Здесь ну, вот то есть в Таиланде вот, там рыбки щипают тебя, а здесь будут гусики щипать.
1: Ну, в Таиланде тебя не только рыбки щипают, там надо быть осторожней.
2: Не знаю, давно не был.
1: Не лежи на пляже, как говорится. Значит, для процедуры нужно лечь на землю, после чего человека посыпают зерном. Он начинает прорастать, естественно. А дальше все делают гуси. Птицы сбегаются на угощение и начинают активно пощипывать пациента. Организаторы уверяют, что такой необычный массаж помогает снять стресс и поднять настроение буквально за минуту.
2: Ужас.
1: Чем он отличается от нашей процедуры? Когда вот идешь с бани в деревню, вот морда красная такая, да, ты вот так вот упал.
2: Вот. В снег.
1: Да, и нечаянно. Почему в снег-то? Летом идешь с бани. Вот, и тебя, значит, тоже зерном нечаянно. Раз разыпали, о, кто ж тут валяется опять, да? Вот, и гуси, естественно, тоже набежали, тебя напощипали.
3: Ой, не, да? Ребята, это все не про это. Вы помните наш детский массаж? Шпалы, рельсы,
2: рельсы.
3: Вот. И там были строчки. Вышли куры, рассыпали зерно, вышли гуси, пощипали.
2: То есть вьетнамцы,
3: вышли куры,
2: получается,
3: пощипали, там поклевали.
2: Знают русский язык.
3: Да, вышел дворник, все подмел, поставил стул и стол. И начал писать. Дорогие
2: я
3: мои дочки.
1: Это просто
3: точки,
1: целая
3: точки,
1: история.
3: Точки.
1: А как изменили сейчас? Вот раньше ехал это самое, рельсы, шпалы, ехал поезд из Варшавы. Теперь откуда он едет?
3: Не знаю, а у меня там запоздал, например, поезд
2: а
3: едет.
2: У меня, кстати,
3: да.
2: А у меня в этом массаже выходил не дворник, а блондинка. Она начинала писать письмо своей дочке. И в самом конце она писала: я хотела положить ей 2000 рублей, но уже запечатала конверт.
1: Какой-то у тебя дорогой еврейский массаж, понимаешь?
0: Русские перцы. На русском радио.

0: русском радио.
1: Внимание, внимание, потерялось слово.
2: Ох ты, господи, давай найдем его скорее.
3: Очень
2: давайте.
3: Надо срочно его найти, ребят. Без этого песня не песня.
2: При поддержке Брагауза и Фрона.
1: Ну что, друзья, нам нужно, чтобы вы вернули слово на место.
2: Да, слово на вылет.
1: Поэтому, пожалуйста, звоните прямо сейчас 8495-995-105,7.
3: На кону колонка от русского радио.
2: Ничего себе.
3: Ну и нормальная песня со словом, конечно.
2: Да.
1: Да, потому что без этого слова эта песня, ну, как-то вот вообще не звучит.
2: А как летом тусить без колонки? Никак.
1: Каким котлетом?
2: Летом.
1: А.
2: Да.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
2: А поехали всей семьей!
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно. Все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентируйте 16+. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыша по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Я совершенно летняя. Я же летом родилась. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Русском радио. Слово на вылет.
1: Оп, летние танцы пошли. Так, хорошо, да-да-да, делай громче, делай громче. Выкручивай эту ручечку, выкручивай так. Хорошо.
2: Все?
3: Мне понравилось.
4: Я это засэмплирую, Антон.
3: Не попасть. За что ты сделаешь?
4: Засэмплирую.
3: Прямо сейчас, что ли?
2: Да.
3: Я для этого разминал язык. Вот, а для того, чтобы поцеловать нашу радиослушательницу, вот Светлана дозвонилась из Липецка. Света, здравствуйте.
2: Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Ну что, Светочка, сейчас вот быстро правила, быстро выигрываете, получаете колонку, и весь Липецк танцует исключительно под вашу дудочку.
2: Да.
4: Вот. Не хочу я объявлять правила.
2: А почему это?
4: Свет, а вы помните их сами вообще?
5: Да, конечно.
4: Так, ну-ка.
5: Одно слово будет съедено, так. И мне надо его угадать.
3: Нормально, хороший завтрак. Съели слово, верните слово.
2: Кто интересно его съел? Антох, ты опять, а? Сколько можно говорить слова, не вешать.
3: Завтрак приносить вовремя надо,
4: Полина. Я видел, тут приходила корова, и языком это слово слезало.
3: Я вчера не приходил.
4: Но ты не корова, Антон.
3: Зато у меня есть пятнистый пиджак. Итак, давайте.
4: Слушайте внимательно фрагмент, ищите вот это утерянное слово и возвращайте его на место, Светочка.

0: Короткий фрагмент у нас.
1: Да. Ветер.
0: Не, подождите, давайте мы не слышали.
2: По прогнозу вроде нормально все.
3: Нормально, хорошо.
2: Штиль.
3: Да, штиль.
2: Да. Ну, пройдет, может быть, небольшой дождик. А слово,
1: осень,
2: а слово-то
1: осень.
2: Какое пропало в песне?
0: Осень не умеет так нежно?
1: Да.
0: А если попробовать третий раз, еще разочек?
2: Давайте вот это страшное слово «осень» мы пока не будем произносить до 1 сентября.
3: Только мы умеем так вводить в заблуждение.
2: Итак, Света, какое же все-таки слово там
0: пропало? Это не заблуждение, это подсказки.
3: Это подсказки?
0: Конечно, что не в том направлении Света смотрит.
3: Зря. Хотя в том вроде.
2: А первое какое вы слово сказали?
3: Ветер сказал.
1: Ветер.
2: Да. Ветер.
3: Да. Ага. Вот я про это и говорю.
2: Ну раз...
0: Тогда это моя невнимательность.
2: Колонку хотела зажать от Светочки. Ах ты какая!
0: А то что я без тебя делала? А что бы Света без тебя делала?
2: А тебе что послышалось?
3: Свитер.
0: Световый. Вроде бога, извините.
3: Ну, Полина, мерзачка, что, ей свитер нужно, это нормально.
2: Свитер не умеет так нежно.
0: Как хорошо, что я не одна.
3: Да, ты не одна.
2: А я думал,
1: а мне...
2: Я думал, Полинка пытается запутать. Ветер, осень.
0: Да, Полина... Запуталась сама.
3: Полина отзвонила сейчас в Римке, говорит, Максим, ты что спела? Она говорит, ветер.
0: Светочка, ну конечно, колонка ваша.
3: Колонка ваша.
2: Таким трудом.
3: Но...
2: Свет, мы вас поздравляем. Липецк теперь будет все-таки с громкой музыкой.
3: Однозначно, но качать будете по полной. Обнимаем вас, Светочка, всего наилучшего. Липецку привет.
0: Пока.
4: Слово на вылет на русском радио. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 48%. Ветер северо-западный – 2,4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: Я тебе хочу сказать, вот сосульки случай. На территории Москвы по количеству там канцерогенов, красителей там и...
4: Да, как штырит потом.
3: Штырит вообще просто как бы... О, это же 95-й. О, ничего себе. Взял три сосульки. До полного, пожалуйста. Вот, только это... Просто сосульки, они же, ну, большие, понимаете?
5: Подожди, нет, большие — это сосули.
3: Сосули.
5: Потому что сосулька — это маленькая, уменьшительная,
3: сосули — это животное. Или косули.
4: Косуля.
3: Бежит косуля.
4: За сосулей.
3: Иди сюда, я тебя засосулю. Иди ко мне.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. 26 жителей Ивановской области сдали госэкзамен по математике на 100 баллов. Такой результат впервые в истории региона. Отличились ученики школы Иваново и Тейково. Больше всего максимальных результатов у выпускников 33-го лицея. Сейчас в нашем крае уже 39 стобальников. Напомним, те из них, кто поступит в областные вузы, получат региональную поддержку 100 тысяч рублей. В Иванове продолжается комплексный ремонт улично-дорожной сети. Сейчас работы идут на 20 объектах. Строители меняют дорожное полотно и приводят в порядок тротуары. Для покрытия используют современные асфальтобетонные смеси, которые выдерживают интенсивный график и перепады и температуру. Укладка асфальта на проезжей части проходит в основном ночью, чтобы не создавать затруднений для транспорта. Как сообщает мэрия, ремонт завершается в переулке Милиции на улицах Матросова, Кирякина, Домостроителей и Маршала Жаворонкова. Ивановскому парку Степанова сегодня исполняется 101 год. Он появился после революции 1917 года, когда усадьба фабриканта Александра Горельна вместе с сосновым лесом стала городской рекреационной зоной. 23 июня 1925 года бывший Горелинский парк был официально переименован в городской парк имени Василия Степанова. Территория получила свое название в честь большевика-подпольщика. В советские годы парк расширили, реконструировали. Сейчас он занимает площадь в 70 гектаров. По случаю знаменательной даты ивановцев и гостей города приглашают на большой праздник. В ближайшее воскресенье посетителей ждет благотворительная ярмарка, мастер-классы, концерты и многое другое.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Второй час в компании главного утреннего шоу страны «Русский перс» на русском радио. Идеальное лето продолжается рядом с нами. Это очень хорошо. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев вас будут сейчас обнимать.
2: Ма. Да, и целовать будем.
1: Рады вы.
2: Доброе утро всем.
1: Здрасте.
3: Здрасте, здрасте. Сегодня, между прочим, уже 23 июня 2026 года. День начал укорачиваться.
2: Ой, ну зачем ты какие-то плохие новости нам рассказываешь? Укорачивается
3: чтобы
2: день.
3: Чтобы вы были готовы.
2: Конец июня уже близок.
1: Дайте мне другого провидца, пожалуйста.
2: Ладно, я сейчас вектор поменяю на позитивные новости, но, по крайней мере, для меня у меня скоро отпуск. На следующей неделе я уже буду отдыхать.
1: Ура!
2: Да, ура. Ну вот, и поэтому вчера мы ездили на дачу и забирали Евуську, она там отдыхала у родителей моих, и она там вместе с Вилсоном, моим псыночкой, находилась больше недели. Так вот, Евуська рассказывала, что, значит, Вилсон породы той пудель катался, значит, у нее с горки каждый день.
3: Ого!
2: Представляете, как это все случилось? Евуська катается с горки, он на нее смотрит, и, видимо, в какой-то момент что-то у него там щелкнуло, и он решил тоже пойти попробовать. Значит, залез на горку, забрался по лесенке и скатился с нее самостоятельно. И вчера мне даже продемонстрировали этот трюк. Честно говоря, я даже испугалась.
1: Все.
2: Представляете,
1: будет
2: какой сообразительный.
1: Россию на бобслее.
3: Да, слушайте, здорово.
2: Да, то есть сам, то есть горка-то не низенькая, а довольно-таки высокая, там пару метров высотой.
3: Ого.
2: Да, вот так вот. Вот такой у меня цирковой пес. Угу. Так что, если что, я могу
1: стоя.
2: Всегда пойти и с ним подработать на, так сказать, хлеб с маслом.
1: Да?
2: Ну, конечно.
1: Не, на самом деле надо ему выбирать, как бы бобсли или скелетон.
2: Угу. Ну, выбери.
3: Не, ну парочку где? Трюков еще сделайте, чтобы
2: хорошо.
3: Была целая программа.
2: Да. Да.
1: Чтобы вот горочка была с таким, знаешь, такая, с трамплинчиком такая.
2: Угу. Гастролировать тогда
1: единственная
2: будем.
1: Летающая собака в мире.
3: Если что, спасибо. Мы с Антоном на разогреве можем выступать.
2: Да.
1: Я на эту горку даже не заберусь. Два метра, ты нормальный? Нет.
2: Ну, вот я хотела сегодня спросить у наших слушателей, вот... Когда ваш питомец вас поразил своим умом и сообразительностью? Потому что наши питомцы, конечно, выдают такое.
1: А, вот про сообразительность не скажу. Ну, поражает, когда гулять не отпускаешь.
2: Ага.
3: Ну, в общем, уже много, кстати, приходит нам сообщений. Мы выложили наш пост в соцсетях, и там уже в комментариях люди отмечаются. Спасибо, правильно делайте, скоро начнем читать. А еще можно, кстати, писать в наши мессенджеры. Мы, кстати, в Максе тоже подключили комментарии.
2: Поэтому пишите и там, в комментах, и ВКонтакте под постом, а также все наши мессенджеры работают.
1: Ну,
2: личные смс-ки
1: не
2: сообщения.
1: Забывайте, правда. Ну,
2: да.
1: Очень любим, ну, честно.
2: Номер телефона давай, Антох.
1: Так, 8-916-003-105-7. Ждем.

0: Самарском радио.
1: Ну, расскажите, как ваш питомец поразил вас умом, сообразительностью? Вот Алена нам написала, например, что у них есть лягушка, которая живет во дворе, и она знает, что у нас очень хорошо, как в раю. Они даже эту лягушку вот сфотографировали. Маленькая-маленькая, или жаба это.
2: А может, подождите, может, это принцесса?
1: Может, да.
3: Реклама на русском.
4: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Компания «Союзметалл» принимает от населения и юридических лиц лом и отходы черных и цветных металлов и макулатуру. Дорого. Оплата сразу. Пункты приема в городах Иваново, Кшуя, Кейково, Фурманов и Кохма. Справки по телефону 93 90 40. «Союзметалл» 93 90 40.
7: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
8: Картель – пространство, где ты можешь быть самим собой. Летняя веранда с сезонным меню от шеф-повара. Бизнес-ланчи, лаунж-бар с авторскими коктейлями. Два просторных караоке-зала с индивидуальным обслуживанием и огромным выбором песен. Две игровые VIP-комнаты. В дни рождения действует скидка, а каждую пятницу и субботу – зажигательный диджей-сет. Приходи, тебе понравится. Картель. Красной армии 13.
9: Иваново, как слышно? Впервые в городе выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
10: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества и выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
11: Уважаемые клиенты, помните, своевременная оплата счетов за энергоресурсы помогает нам обеспечить ваше жилище теплом и светом круглый год.
12: Передавайте показания прибора учета и платите там, где удобно именно вам.
11: В мобильном приложении «Энергосбыт плюс» или на сайте компании.

0: энергия – наша забота.
1: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

Слушайте лучшее, любимое на русском. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников в новом шоу «Вечер» на русском.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
1: Ну, сейчас про то, что смех продлевает жизнь.
2: Давайте.
1: Давай. Жизнь продлевает?
3: Да.
2: Конечно.
1: А продлевает. Мы поржать любим?
3: Очень.
2: А наши питомцы, они вообще заставляют нас иногда похохотать.
1: Слушай, а кто вот эти вот, все вот, понимаешь, вот эти вот ролики? Смотри, я в основном только про животных смотрю. Когда кто-то упал, кто-то не знаю, подскользнулся, кто-то на тебя посмотрел, вот так вот. Вот это вот. Кто-то взял ни с того, ни с сего и вот вензелечки наложил тебе в это самое. Говорит, как тебе не стыдно? Весь мир лоток, а мы в нем убираемся.
2: Ну, они сердечками иногда выкладывают.
1: Да?
2: Это как, выражают свою любовь.
1: Как признание в любви. Ну, любовь какая-то такая, знаешь, это такая...
2: За пашком.
1: Да, за пашком такая, это бывает, да. Значит, ребятушки, если вы, вот, грубо говоря, шутите, у вас-то получается, но вот все вокруг говорят, господи, ты же душа компании, пожалуйста, не откажите в любезности. Представьте нам, мы тоже с Полинкой, с Димкой поржем здесь нормально. И если ваши шутки регулярно спасают любые посиделки, ну, вот, пора как-то проверить их в большом эфире. Присылайте свои лучшие остроты на сайт rusradio.ru. Самые смешные из них я, Антон Юрьев, зачитаю в эфире, а их авторы получат эксклюзивную футболку с собственной шуткой. Все подробности на нашем сайте. Дерзайте, дорогие, и все у вас получится, правда?
2: Ну, кстати, знаете, есть очень серьезные условия.
1: Какие?
2: Эта шутка должна быть оригинальна. Не просто, что вы ее из какого-то старого сборника вытащили из пыльного.
3: Это мы будем проверять, будем читать все шутки, конечно.
1: Профессоры юмора, поэтому.
3: Осознатый у нас, доцент.
1: Хватит копипастить.
2: А то нам пишут, знаете, где моя футболка? Я вам столько шуток наприсылала.
1: Да.
2: А мы потом проверили, а все эти шутки уже были.
1: И нам не смешно. Ну, доцент.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Ватсон, кто это воет на болотах?
5: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
12: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
14: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
15: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
16: Накопить на квартиру надо.
17: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф.
18: Национальные проекты России. 0+.
1: Главный в семье не тот, кто зарабатывает деньги, а тот, на кого они тратятся. Рекламная служба Русского радио. 5, 7, 9, 7, 7.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну, расскажите нам, пожалуйста, как ваш питомец удивил вас умом и сообразительностью?
2: Да, вот здесь нам пришло сообщение от Нинель в личку, значит, в Максе, и даже видео приложили специально, чтобы мы тоже увидели. Смотрите, рассказываю. Моя любимая собака, американская акита, хулиганила. Приходила утром в спальню и включала свет лапой, а муж каждый

0: Раз на меня обижался, что я не даю ему поспать. И вот один раз мне все-таки удалось проследить за ней, как она это делает. Видео действительно приложил Нинель. Мне кажется, даже не лапкой песик включает. Нет, лапкой, да.
1: Ага, выключатель.
0: Прелесть, ребят, слушайте.
2: Ну, это удобнее, когда ты собаке говоришь, а будь добра, выключи свет, застели, и пойди, пожалуйста, приготовь завтрак.
1: А у вас есть в квартире умный выключатель? Нет, у нас есть очень умная собака, американская Акита. Она выключает у нас свет. А вот еще, кстати, от Ольги пришло тоже в Макс сообщение. Шотландский вислоухий. Когда будила в школу сына, говорил: «Кирилл, вставай!» Это каждый день продолжается. Через 2 месяца наш кот Степа, после того, как прозвенел будильник, подсел к сыну и говорит: «Кирилл, вставай!» Сын сразу проснулся, и мы были просто в шоке. Сейчас он еще говорит: «Кирилл, открой дверь», когда сын закроет дверь в комнату.
0: Это кот,
1: у вас говорящий кот. А у вас есть видео доказательства?
0: Да,
1: какие ваши доказательства?
2: Ну подожди, может, кот до этого съел попугая и говорит изнутри?
1: Ну, либо у него этот, знаешь...
0: Переводчик такой.
1: Не, раньше была такая, как губная гармошка.
2: С кошачьего?
1: Которая там, ты звуки издаешь, она у тебя какие-то... Да.
2: Кирилл, вставай!
0: Пусть выучите его, чтобы он говорил «доброе утро» или «русские перцы».
1: Да, да? Выучите фразу «включите русское радио».
2: Да. И позовите Акиту, пусть она его включит.
1: Не, попугаи, кстати, умеют это говорить.
0: Конечно.
1: Мы уже обучили некоторых.
2: Конечно, нашего попугая у нас специальный отдел.
0: У нас есть целый курс по тому, как научить попугая говорить.
2: Да, на попугайском. Русские

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Утром радио.
1: А в городе действительно лето, солнце, тепло и хорошо.
2: И
1: даже 10 тысяч рублей греют наши карманы.
3: 10 тысяч рублей это же можно красиво потратить, просто полежать на пляже.
1: Да.
2: Ну, если в вашем кармане, значит, пусто, тогда мы предлагаем эти 10 тысяч туда переместить. Чтобы это сделать, надо вам сначала взять и позвонить к нам сюда в игрушку против правил 8495-995-105.7, ответить на 10 несложных вопросов.
3: Легких совершенно.
2: И забрать эти деньги. Все, вот и вся инструкция.
1: Ну, классная инструкция. Теперь действуйте согласно данной инструкции от Димки.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Друмель.
5: Друмель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Друмель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Без комиссии.
4: Что-что?
7: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Хотел написать в дневнике, о чем мечтаю. Получилась смета. Рекламная служба Русского радио. 5797799. Код 499.
2: Новая песня на русском.
3: Всем привет! Это группа Бис. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
2: Русское радио.

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Сколько солистов в группе БИС?
2: Шесть.
1: Оу, все, тысяча твоя.
3: Четыре, три, два, один, пуск. Ребят, игра против правил начинается. Она зазвонила Светочка из города Жуковский. Хочет денег. Это Света хочет денег.
2: Отличное желание у Светланы. Здравствуйте.
3: Привет,
4: Света. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Света, а ваша фамилия не Алчная случайно? Алчная Светочка.
3: Что вы говорите, Дмитрий Сквалыга?
1: Свет, вы знаете правила нашей игры против правил?
4: Ну, я слушаю каждое утро, да.
1: Так, ну давайте повторите.
4: Пытаюсь дозвониться, вот мне повезло.
3: Так, первое сделали, да, дальше что делать?
4: Нужно ответить неправильно, но логично.
2: На что?
4: На вопросы, которые вы будете задавать.
2: Так, и сколько вы за это будете получать?
4: Ну, если мне повезет, то я отвечу на первые 5 вопросов, а потом будет супер игра, где можно выиграть еще.
3: И финальный вопрос. А почему именно вы должны работать в нашей компании?
1: Продайте нам эту ручку.
3: Да, да, да.
1: Светочка, ну, слушайте, ЕГЭ по правилам наших игр вы сдали на 100 баллов. Молодец. Теперь посмотрим, сколько в денежном эквиваленте вы получите. Готовы?
4: Готово.
1: Время пошло.
3: Вперед. Какой овощ обычно используют в качестве носа для снеговика?
4: Помидор.
3: Чем обмениваются молодые на свадьбе?
4: Ручками.
3: Что показывает спидометр?
4: Температуру.
3: Прибор, который в офисе используют для печати документов?
1: Ах, не успела, к сожалению, последний дать ответ. Гонг уже прозвучал.
2: Ладно вам, классно же получилось.
1: Очень классно.
2: А я просто влюбилась в голос Светланы.
3: Да, шикарный голос.
2: Вы как-то связаны с ораторским мастерством, Свет?
4: Мне все говорят, что у меня красивый голос. Ну, я очень рада, что я вас сегодня порадовала своим голосом. Спасибо вам большое. Мне очень приятно, что я дозвонилась.
1: Светочка, а вы можете дикторским вот вашим голосом сказать, я выиграла 3000 рублей?
4: Ура, я выиграла 3000 рублей!
3: Нужны стране, да. Понимаете?
2: Это однозначно. Точно.
1: Светочка, мы вас поздравляем. 3000 шикарнейший результат для Жуковского. Мне кажется, вы теперь будете очень даже такая привлекательная девушка.
3: Да, и если нечаянно мы когда-нибудь, приехав в Жуковский, услышим это радио Жуковский, и там здравствуйте, я Света, то мы будем счастливы, честное слово.
2: Вдвойне.
1: Мы вас по голосу узнаем.
2: Да. Пока, Светуля!
0: Игра против правил на Русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 48%. Ветер северо-западный – 2,4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.

0: Точные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Привет! Ты чего грустный такой?
3: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
2: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
4: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
7: Пока я завтракал, стемнело.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?
9: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
8: Русское радио. Только любимое. Только лучшее.
10: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб этот вечер он пришел на свидание.
8: Слушайте лучшее, любимое, на русском.
11: Вот оно какое!
12: Наше утро!
13: Присылайте свои сообщения на WhatsApp Русского радио 8-916-003-105-7.
14: Еще есть группа в Кранчатакте, да? А еще есть какой-то через Телеграм, да? Давайте, пишите нам, да, дорогие друзья, мы все прочитаем.
15: Антон, мы просто сегодня в зубы не те вставили, не по размеру, перепутали.
8: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В нескольких российских регионах ввели ограничения на продажу топлива. В Омской области его будут продавать на АЗС только при заправке в бак, не более 40 литров бензина и не более 80 литров дистоплива, об этом сообщил омский губернатор. В Саратовской области автовладельцы также смогут залить бензин только в бак и не больше 30 литров. Такой же лимит на бензин ввели в Воронежской области. Власти Владимирской области призвали жителей сократить поездки на машинах. Перебои с топливом обсуждались накануне на оперативном совещании в правительстве. Роструд помог вернуть работникам в прошлом году более 18 миллиардов рублей задержанной зарплаты. Были восстановлены трудовые права более 300 тысяч человек, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Об этом пишет ТАСС. Ранее в Центробанке заявляли, что в стране наблюдается высокий разброс зарплат, что свидетельствует о неоднородности экономики. Далее новости чемпионата мира по футболу. Сборные Аргентины, Франции и Норвегии досрочно вышли в плей-офф. Эти команды обыграли соперников по второму туру группового турнира. Попутно лидер аргентинцев Лионель Месси побил рекорд по голам в истории мировых первенств. Нападающий дважды поразил ворота сборной Австрии и довел количество мячей, забитых на турнирах, до 17. Чемпионат мира по футболу продлится до 19 июля. Между тем, еще два матча чемпионата мира в качестве главных арбитров обслужат женщины. Мексиканка Катя Гарсия назначена на игру Тунис-Нидерланды. Встреча состоится в эту пятницу. Американка Тори Пенсо, уже отработавшая на встрече сборных Чехии и ЮАР, рассудит матч Эквадор-Германия. Футбольных арбитров женщин начали назначать на матчи чемпионатов мира с 2022 года. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: 2 минуты 10-го, время московское. Мы всех вас приветствуем. Спасибо, что вы уже третий час вместе с нами. Тем более, что у нас такая сегодня добрая, классная, трогательная тема про животных. Мы это любим обсуждать. Антон Юрьев.
1: Здравствуйте.
0: Полина Жукова.
2: Мяу-мяу.
0: И Дима Морозов вместе с вами. Ваши три главных пушистика, которых вы любите слушать по утрам.
2: Да, пушистики, мы будь здоров, какие.
1: Надо, конечно, побриться. Согласен с вами.
0: Доброе утро. Спасибо, что вы с нами. Мы сегодня обсуждаем тему, когда ваш питомец удивил вас своим умом и сообразительностью.
2: Да, и ждем ваши сообщения, ваши истории в нашем канале в Максе, в группе ВКонтакте, в комментариях под постом.
1: Очень любим смс-ки, очень любим, когда вы пишете нам в мессенджеры, которые работают, 8-916-003-105-7.
0: Пишите.
3: На русском радио.

0: Вот я все-таки верю, что у животных есть свой язык, потому что как по-другому объяснить историю Анечки, которая нам написала под постом в Максе, что у нее, значит, живет кошка и собака. Собака немного глуховата, и как-то она начала громко гавкать, собака живет на улице. Я ее пыталась позвать, чтобы она перестала, но она меня не слышала. И тогда я попросила кошку, чтобы она ее позвала. Кошка, значит, побежала до собачки, и правда, сразу та перестала лаять. Ну, то есть она ей, значит, что-то сказала, и давай.
1: Ну, там силы мысли, послала ей сигнал.
0: Не знаю.
1: Цыц.
2: Цыц.
1: Да, а вот у Алены тоже долгая такая история красивая. У них была собака, золотистый ретривер Гера. Когда приходило время для приема пищи, мама звала всех за стол. Фраза была «кушать». И иногда мы с братом и папой были чем-то увлечены или не слышали из-за телевизора. Маме приходилось идти за нами. Собака бежала следом, а через некоторое время, после фразы «кушать», Гера стала сама приходить в комнату и всеми способами пыталась показать, что зовут вас, ребята. Ну, она там крутилась, виляла хвостом, носом пихала и так далее. Вот. В общем, а через некоторое время даже уже без фразы «кушать» она понимала, что там скоро все будет готово на столе, и можно уже звать ребятню.
0: У них есть какое-то внутреннее, вот это ощущение внутреннее времени. Да, у собак. Очень интересно, потому что они чувствуют, когда уже действительно пора есть.
1: Я про это, кстати, расскажу минут через 10.
0: А, ну давай.
1: Да, у меня есть одна история длинная.
2: Ну, тогда задержусь, пожалуйста.
1: Да, расскажу.
0: Не уходи,
1: Антон. Да.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
12: Картель. Пространство, где ты можешь быть самим собой. Летняя веранда с сезонным меню от шеф-повара. Бизнес-ланчи. Лаунж-бар с авторскими коктейлями. Два просторных караоке-зала с индивидуальным обслуживанием и огромным выбором песен. Две игровые VIP-комнаты. В дни рождения действует скидка, а каждую пятницу и субботу зажигательный диджей-сет. Приходи, тебе понравится. Картель. Красной армии 13.
13: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
14: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
15: Голос Утреннего. Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-00-263.
16: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества. И выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
17: Птица счастья была подозрительно синей.
18: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?
19: Иногда я жду тебя, как звезда. Веду тебя.
18: Русское радио.
1: Я сейчас смешной, небритый, пьяный на всех экранах.
18: Только любимая.

Слушайте лучшее, любимое на русском. Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на Русрадио. Русское радио.

0: Ну что, кто дождался?
1: Мы!
0: Моей истории, которую я обещал рассказать. Ну, я уже много раз говорил про нашу собачку, которая у моей бабушки живет, Бонечку. Ага. Это просто энциклопедия собачьей мудрости. Она знает, вот ты сказала про часы, вот реально Боня знает, что в 22:00 надо идти уже в свою спальню.
1: И, о, у нее своя спальня?
0: Да, и бабушка должна прийти и приготовить ей постель.
2: Ага.
0: И если бабушка, допустим, смотрит сериал в этот момент где-то в гостиной или занята другими делами, угу. Боня приходит, садится как бы и начинает на нее смотреть. Типа, эй, да. Ты старая, да. Ты что тут сидишь? Ну-ка быстро. Встала и пошла мне стелить.
1: Ты кожаная, давай,
0: да.
1: Пошли.
0: Да, вот так примерно.
2: И если прерывается бы сериал и идут обслуживать, да?
0: Ну как бы да.
2: Ничего себе.
0: Обалдеть. Не, ну там сначала взгляд.
1: Ага.
0: Такой как бы. Потом взгляд становится более неодобрительным. Потом уже в ход идут и движения.
1: Так.
0: Может, лапой там стукнуть.
2: Почему я не собака у твоей бабушки? Я бы с удовольствием, как знаешь.
1: Тебе бы тоже перину готовили.
2: Покормили.
0: Да, да. Вот да. Вы знаете, сколько бабушка тратит на куриные грудки, которые она специально отваривает
2: куриные
0: ей собаке?
2: Куриные грудки, боже.
0: Причем, что когда бабушка приходит на рынок, а ее там уже знает продавщица, она говорит, кому вы столько берете грудки куриные? Собаки, вот варю. Собаки, вы варите куриную грудку?
2: Да,
0: да.
2: И мне, пожалуйста, немножечко еще шпината. И спаржа.
0: Да, еще она спит на отдельной кровати.
1: Ну, это вообще...
0: Вип-собака.
2: Собака
1: супер.
2: Породы ПП.
0: Ну, вот так вот, да.
2: ППшечки.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте. Улыбка. Понятно.

0: 9:27. Время московское. Мы ждем ваше сообщение по сегодняшней теме, когда ваш питомец вас удивил своим умом. Вот у Леночки, например, подруга жутко боялась котов. Угу. Маленькая жила в коммуналке, соседская кошка забиралась на шкаф и прыгала на нее, пугала таким образом. Значит, подружка пришла к Лене в гости, а та на кухне готовила и вдруг услышала ее крик. Прибегает, подруга сидит на диване, а кот подошел к ней и положил ей голову на колено. Он почувствовал ее страх и показал, что коты могут быть добрыми.
1: Не бойся меня, я хороший, да?
0: Да.
1: Она кричала, да?
0: Она кричала.
1: Испугалась. Ну ладно, после этого не боится теперь котов?
0: Ну все, она его вспоминает, кстати, этот кот вылечил ее страх.
1: Здорово. Пишет нам Наденька, что моему любимому сэру, это немецкая овчарка, 8 лет. Своих котов он знает и любит, а вот если к нам попадают во двор залетные коты, это беда. Но вот холодной зимой, во время прогулки, мой собакен нашел сумку с живыми котятами, принес мне и положил под ноги. Не уничтожил, а спас их. Двое были удачно вообще спасены и в дальнейшем пристроены. Вот такая вот история.
0: Надя, какая вы молодец.
1: И сэр тоже молодец.
0: Сэр тоже молодец, да. А вот Алена пишет, ее кошка Мия удивила, когда вдруг стала вести себя как собака. Начала рычать на стучащих в двери приходящих курьеров. А еще в наказание за несвоевременно убранный лоток или кормежку она обязательно утащит тапок под кровать. Да, и сожрет его.
2: Хорошо. Вы опоздали на 5 минут.
0: Мстительная киса.
1: Да, киса такая.
2: Буду чаевых. Иди сюда.
1: А ты мне что-нибудь принес вкусненько?
0: Вот еще, кстати, одно сообщение про лоток без подписи. Однажды заметила, моя кошка после своих дел вылезает из лотка, и то, что она рассыпала на пол, заметает своей лапкой под лоток. Видимо, заметила, что я постоянно подметаю за ней. Слушайте, у нас вот если...
2: Это знаменитая кошка-клинер.
0: Да, моя вот бабушкина собака Боня, она наблюдает тоже, как бабушка убирает с пеленки все вот это добро хозяйство.
2: Ага.
0: И она следит, куда это все пошло.
2: Записывает?
0: Ну, она как бы на подкорку куда-то там себе на видеорегистратор.
1: Фиксирует, да.
2: Это хорошо.
0: Она следит прям вот очень внимательно, куда все ушло.
3: Русские перцы на русском радио.

0: сердце крепче, ближе, мак поближе, без остатка раствориться.
1: По будням! Русские перцы на русском.

0: на русском радио.
1: Ну что, ребята, мы, кстати, вам напоминаем, что в Максе мы подключили комментарии.
2: Да, там можно комментировать всякие
1: истории. Поэтому можете писать. Вот тут вообще просто уже такой наплыв. Спасибо вам за ваши истории.
3: Да, спасибо
2: Напрудили,
3: большое.
2: Конечно. Спасибо огромное.
3: Ой, я что-то потеряла свое сообщение. Ну ладно, я вот любой прочитаю тогда, да?
1: Давай. Вот от Людочки пришло сообщение. Живут у них два кота, старшего зовут Барсик. Он разговаривает, когда папа чихает, а Барсик тут же начинает мяукать. Ну, то есть он говорит, будь здоров.
3: Давай, не блей, пожалуйста. Вот так вот, вот так вот. Здесь пишет Ирочка, что вот у нее кошка есть Маруся. Она всегда выходит встречать мужа, когда он возвращается с работы. Вот так вот. А Юля написала нам, что у них есть собака Юта. Это тойтерьер. Ага. Она сама себе таскает свою лежанку по мере продвижения солнца в комнате. Вот куда из окна оно падает, туда она и двигается. Ложится и балдеет, загорает,
1: так
3: греется.
1: Наша шезлон. Полинка тоже так диван таскает по комнате.
2: Да, получается, это кошка передвижница.
1: Да, вот Полинка у нас берет диван с утра. И как не зайду, он все время в разных частях комнаты. Потому что Полина его вслед за солнцем перетаскивает.
2: Это ведьминские расклады, она просто на силой мысли. Вся
1: мебель. Не, ведьму на солнце нельзя класть.
2: Почему?
3: Сгорит.
2: Да нет.
3: Наоборот, это значит, я хорошая, чистая, светлая, добрая.
2: А я думаю, что тлеет такое?
1: Не, ну может быть ведьма, но пока еще белая. Не загорелая такая, да. Но через недельку будет красная.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Реклама на русском. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». «Лада» – летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на

0: YouTube приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Время все расставит по своим местам.

0: Утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Это что за крики радости или
2: грусти? Это мои потягушечки такие.
1: Потягушечки.
2: Да, сладенько так потянулся. Но спасибо, что разбудили нас, многоуважаемые радиослушатели и радиослушательницы.
3: Антон, возвращайся в свою огромную пушистую лежанку.
1: Да, боже, что мой. Уже можно.
2: А как цветочку принесете?
1: Принесем.
2: Хорошо, договорились.
1: И тогда, мисочку с едой
2: тогда
1: будет.
2: Тогда, пожалуй, схожу сегодня в лоток.
3: У нас даже есть вот этот шарик, пропитанный мятой.
1: О, кошачья.
4: И спинку почешу.
2: Наконец-то пришел тот, кто потешит спинку.
3: Чесальщик спинку.
1: Илья Крылов, привет!
5: Всем привет!
3: Привет, привет! Доброе утро. Ну, рассказывай про своих питомцев. Когда они тебя удивляли?
4: Слушайте, мне тут соседка дает своего кота на передержку.
1: Так, соседка молодая, незамужняя?
4: Да. Я сплю и чувствую, что меня кто-то трогает за лицо.
2: Соседка!
4: Нет!
2: А нет, хорошо.
4: Кот! Представляете, лапкой так аккуратненько. Тынь-тынь-тынь-тынь.
3: Может, я пытался сделать с ним пластическую операцию, чтобы я стал похожий на его хозяйку немножко.
4: Я сначала испугался, я не понял, что это происходит. Открыл глаза, кот
2: передо мной. Ты не Катя.
3: Да. Ты вообще даже близко не Катя.
2: Да.
1: Кто ты? Кто ты? Человек.
2: И что, договорились? Все нормально?
4: Договорились, да. Теперь у меня он все чаще и чаще задерживается.
1: Ну, хорошо. Кот судьбы.
2: Я такое ощущение, что когда садится, скажет, слушай, ну все, я возвращаюсь. Я говорю, знаешь, я не отдам его.
1: Да, оставлю себе.
3: И такие, кстати, случаи тоже бывали. Настолько привязывались к животным.
2: Да. Я вот так не отдал.
4: И стали они жить поживать.
3: Да,
4: добро
3: мы тоже настолько привязались к Крылову, что оставляем его здесь одного, а сами уходим.
2: Я тебя прошу, Дим, пожалуйста, перестань ему вот рукой по лицу. Не надо.
3: Я пытаюсь проверить, Катя это или не Катя.
4: А, это был Морозов. А я думаю, кто это был? Сон не сон.
3: Все, давайте уже уходим.
2: Крылов, мы его теряем. Значит, Крылов здесь остается. Жуков, Морозов, Юрьев уходит. Отдыхает.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 48%. Ветер северо-западный – 2,4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Привет! Ты чего грустный такой?
5: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
4: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
6: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
7: Окна, двери, потолки, Росстрой.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: Я один раз нечаянно чихнул совершенно внутрь себя. Нечаянно чихнул закрытым ртом. Нет, такая, знаете, как у третьеклассника сопелька.
4: Да.
3: Там.
4: Или вот. С открытыми глазами.
5: А с открытыми глазами чихнуть невозможно.
4: Я чихаю иногда так, за рулем приходится.
5: Это не чих называется,
4: Полин. А что это?
5: Это по-другому, за кадром.
3: Нет, она этого не делает, она фея.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Новая песня на русском.
2: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза опять замлится.
6: Всем привет! Я Дима Билан.
7: И я Анна Асти.
6: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
8: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума рассмотрит сегодня проект закона, который позволит останавливать продажу фальсификата и опасных товаров без длительных проверок и судебных разбирательств. Сейчас надзорные органы вынуждены проходить долгие процедуры согласования, за время которых опасная продукция продолжает продаваться в других магазинах. Новый механизм даст Роспотребнадзору право мгновенно блокировать товарную партию. Ранее сообщалось, что система маркировки уже помогла заблокировать около 3 миллиардов единиц несоответствующей продукции. В России для борьбы с мошенничеством планируют ограничить оборот электронных сим-карт и сим-карт для интернета вещей. Такие носители выделят в отдельную категорию. Для их пользователей введут дополнительную идентификацию и исключат возможность передачи голосовой информации и СМС. Для карт без физического носителя планируют запретить регистрацию из-за рубежа. Как пишет газета «Коммерсант», сейчас на рынке насчитывается около 60 миллионов таких сим-карт. Чаще всего их оформляет бизнес. Ведущие российские вузы повысили стоимость обучения на 10-15%, а некоторые подняли цены на треть, до 1 200 000 рублей за год. Сильнее всего подорожали технические специальности в МФТИ, МГУ, Высшей школе экономики и МГТУ имени Баумана, пишет «Коммерсант». Ранее в российских вузах ввели госрегулирование платных мест, после чего платный набор студентов сократился на 13% на 47 тысяч мест. Ну и последнее исследование показало, что будущие юристы и экономисты чаще других стремятся к карьерному росту, а для студентов педагогических специальностей важнее атмосфера в коллективе и возможность заниматься любимым делом. Тем не менее, высокая зарплата остается главным критерием при выборе работы. Чаще всего на большие заработки, кроме юристов и экономистов, рассчитывают социологи и специалисты в медиасфере. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

мы с вами ничего ждать и не будем, да. Начнем делать то, что запланировали уже прямо сейчас. Летние минуты очень драгоценные, терять их нам совсем не с руки. Не хочется, загореть надо, пойдем загорать. Купаться, гулять — тоже нормальный вариант, как провести этот вторник, 23 июня. Ну, а если на работу нам надо, ну что ж, надо, значит, надо. Ладно, давайте потрудимся, сделаем это с любовью и под самые любимые хиты на русском. «Градусы» прямо сейчас нам в помощь. Ну, а меня зовут Илья Крылов. Всем большой привет!

0: Реклама на русском.
1: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
2: Картель – пространство, где ты можешь быть самим собой. Летняя веранда с сезонным меню от шеф-повара. Бизнес-ланчи, лаунж-бар с авторскими коктейлями. Два просторных караоке-зала с индивидуальным обслуживанием и огромным выбором песен. Две игровые VIP-комнаты. В дни рождения действует скидка, а каждую пятницу и субботу – зажигательный диджей-сет. Приходи, тебе понравится. Картель. Красной армии 13.
3: Уважаемые клиенты, помните, своевременная оплата счетов за энергоресурсы помогает нам обеспечить ваше жилище теплом и светом круглый год.
4: Передавайте показания приборов учета и платите там, где удобно именно вам.
3: В мобильном приложении

0: Ваша энергия – наша забота.
1: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

капустой и обезжиренным кефиром с капустным листом. По-хорошему, вы знаете, если всего по чуть-чуть, в выдержанном таком балансе, без перекосов то в одну сторону, то в другую сторону, то все можно. И дальше будем красивыми сталиями осинами и как пальмы парами летом.

0: дальше больше.
1: Уже сейчас неплохо нам с группой «Добро» на русском радио. Ну а дальше больше любимых песен и прекрасного настроения. За все это отвечают Виктория Дайнека, Натан и Алсу в дуэте с вечной темой про любовь. Ну а сейчас на сияющий пьедестал поднимается она, королева, и поет Стас Костюшкин. Но меня зовут Илья Крылов, подпеваю вместе с вами.

Любить вечно можно, но так сложно. Соблазнов миллион, глаза у всех разбегаются, и все мы что-то ищем в наших половинках. И главное, то, что нам надо находить. Тогда крепкий союз, любовь и гармония. А если всегда чего-то не хватает, так и будут мысли разные в голову, коварная лезть. А потом и до слов следующей песни, так и недалеко. «Я просто сразу от тебя уйду».

0: Реклама на русском.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. Пао. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+. Озон.

0: Мне обратиться в правилах, количество призов, срок, место и порядки получения на озон.ру 16+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: круглосуточно. Велкие поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
1: О, пани, о, пани.
0: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50.

0: гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на «Лада».

0: Tutu — приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: У моей жены отвратительная память. Она все помнит. Рекламная служба русского радио.

0: буквально несколько минут. Найдите, пожалуйста, прямо сейчас, чтобы зайти на сайт rusradio.ru и там проголосовать за новую песню группы «Моя Мишель» на «Малиновой луне». И потом окажется Татьяна Ткачук со своими ребятами-музыкантами и на «Луне Малиновой», и на каком-нибудь месте хорошем главного хит-парада страны «Золотой граммофон». На итоги недели подведем через несколько дней в пятницу на русском радио с 17:00 по столице. Ну а пока до этого времени и до этого дня голосуйте.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском. «Олимп Плюс» – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
2: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
3: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
4: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
1: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Оренбургской области. Там из-за дождей оказались подтопленным почти 200 домов и больше 350 приусадебных участков. Спасатели эвакуировали около 100 человек, в том числе 12 детей. Подтопление зафиксировано в городе Бугуруслане, а также в нескольких соседних районах. Проливные дожди обрушились на Оренбуржье накануне. Это привело к подъему уровня воды в реках. Пришлось перекрыть несколько дорог. К другим новостям. Госдума рассмотрит сегодня законопроект о стажировке для студентов. Согласно документу, стажировка будет оформляться по срочному трудовому договору. Принять участие в таких программах смогут граждане, получившие или уже получившие среднее профессиональное, либо получающие высшее образование. Максимальная продолжительность стажировки составит 6 месяцев. За каждым стажером планируется закреплять наставника. На Чукотке и в Бурятии начнут использовать беспилотные карьерные самосвалы для перевозки горных пород. Пока это эксперимент, который будет проводиться на нескольких месторождениях. Как пишет газета «Ведомости», самосвалы станут первым видом беспилотного транспорта, эксплуатация которого будет проходить в тяжелых климатических условиях Чукотки. Прошлой осенью Кабинет министров разрешил беспилотным грузовикам ездить по дорогам общего пользования. Ну и последние исследования показали, что одиночество ускоряет потерю памяти у пожилых людей. По данным ученых, рост уровня одиночества всего на 10% в такой же степени повышает риск когнитивных нарушений. Кроме того, люди, часто чувствующие себя одинокими, реже возвращались от легких нарушений к норме. Примечательно, что сама по себе социальная изоляция не ухудшает работу мозга. Ключевую роль играет именно субъективное ощущение нехватки общения и одиночества. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Илья Крылов.
0: Новости. Новости. На русском. На русском радио. Илья Крылов.
2: Ну, если нам надо срочно что-то забыть, плохое там или у кого в долг брали, например, крупную сумму денег, можно воспользоваться этой маленькой хитростью, сказать: «Ой, а я сейчас один или одна», и все, забыла напрочь. Ну, а так, конечно, давайте ничего не забывать, давайте искать хорошую компанию, чтобы с кем был провести не только целую жизнь, но и конкретно каждый лучший день из нее. И такой день есть у Николая Баскова. Он им поделится с нами прямо сейчас. И тоже сегодняшний день у каждого станет лучшим.

0: Реклама на русском. За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голос Утренникова, Владимирская область, село Чирикова. ОКРН 13-235-0-263.
1: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества. И выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте boommir.ru.
2: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
3: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: когда-нибудь влюбленность улетает. Та самая сильная, что накрывает нас обычно по молодости, а на смену и приходит прагматизм, какой-то расчет, уже долго выпираешь, присматриваешься, прикидываешь в голове, стоит, не стоит, надо, не надо. Мне кажется, надо. Когда, если не сейчас, влюбляться и быть счастливыми? А что там будет впереди? Правы мы, не правы? Время покажет.
1: На русском радио

0: песня на русском. Какое счастье вдвоем любить одно.
1: Какое счастье снимать свое кино. Всем привет, это Жасмин. И вы

Сердце хочет только одного — любви, чтобы рядом был человек, который поддержит и сердце выслушает. Ну, а разговоры по душам с сердцем намного приятнее, когда играет русское радио. Дальше слушаем Еву Польну, Филиппа Киркорова, Фабрику и Марко. А вот и его большое поющее сердце.

Но замуж не пойду, а мы все ухаживаем, цветы дарим, слова красивые на ушко шепчем, подарками засыпаем, какие только хочешь тебе знаки внимания. А она все повторяет и повторяет: я тебя люблю, но замуж не пойду. Ну и ладно, сиди в девках дальше, одинокая, нежная.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
4: Мобильное приложение русского радио.
5: Русское радио.
4: В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Реклама на русском.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
8: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России.
12: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительство Нижегородской области. 6+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
15: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
16: Построил, посадил, родил. Теперь ремонтируй, поливай, корми. Рекламная служба

И вот это правило, точно как часы, когда на работу новую мы устраиваемся, сидим на собеседовании, на вопросы разные отвечаем, сами что-то рассказываем, а нам в конце да или нет, тысячи лет повторяют, подытоживают или вечное вот это. Мы вам перезвоним, и все, никогда не перезванивают. Ну, а когда да, дальше как по маслу, чтобы все у вас шло, карьера, зарплата, у кого-то еще и такое на работе случается, да, как в следующей песне Елены Север «Секретный роман», только никому, это между нами.

0: Реклама на русском.
1: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
2: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
3: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Ивановской области помогут обеспечить беременных женщин с диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы. Наш край получит из федерального бюджета субсидию в почти 10 миллионов. Распоряжение подписано в правительстве России. Всего на эти цели власти выделили субъектам страны около миллиарда. В Ивановском регионе в регистр пациентов с сахарным диабетом включены более 50 тысяч человек. Действует программа по борьбе с этим заболеванием. В России началась приемная кампания. В этом году абитуриентам доступно около 1,5 миллиона бюджетных мест. Больше всего выделено для будущих учителей, медиков, инженеров и специалистов технических направлений. Подать документы можно как в учебном учреждении, так и на портале госуслуги через сервис поступления в ВУЗ онлайн. С его помощью абитуриенты могут также следить за конкурсом и подтвердить согласие на зачисление. Как сообщили в Минцифры, результаты ЕГЭ и сведения о льготах система подгружает автоматически, отдельно подтверждать их не нужно. С 1 сентября в России вступает в силу стандарт для профессии писатель. Занятие литературой теперь будет описано конкретными профессиональными функциями. Среди них разработка концепции, жанр и форма будущего произведения, создание основного текста, его первичная правка, последующая доработка, а также подготовка материала для передачи в издательство. Как сообщает пресс-служба Союза писателей, идея стандартизации профессии писателя возникла не внутри бюрократической машины, а в профессиональной среде. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

болтают, а мы идем дальше. Настроение хорошее, летнее, песни любимые, программы самые долгожданные, особенно наше фирменное шоу. Одно уже давным-давно прошло, я имею в виду утреннее шоу «Русские перцы». С ними мы проснулись, на работу ехали, а вот домой с работы будем возвращаться сегодня уже под вечернее шоу на русском радио с Иваном Соловьевым и Александром Пряниковым. Мы поиграем, мы посмеемся, и тему обязательно самую интересную обсудим сегодня с 18:00 по Москве. Вечер на русском. Ну а пока в столице обед. Всем привет и приятного аппетита. Кто что-то вкусное ест, пьет под русское, я, Илья Крылов, обедаю с вами.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
8: «Картель» – пространство, где ты можешь быть самим собой. Летняя веранда с сезонным меню от шеф-повара. Бизнес-ланчи, лаунж-бар с авторскими коктейлями. Два просторных караоке-зала с индивидуальным обслуживанием и огромным выбором песен. Две игровые VIP-комнаты. В дни рождения действует скидка, а каждую пятницу и субботу – зажигательный диджей-сет. Приходи, тебе понравится. «Картель» – Красной Армии 13.
9: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества и выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. Бумажный мир. От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
10: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
11: Уважаемые клиенты, помните, своевременная оплата счетов за энергоресурсы помогает нам обеспечить ваше жилище теплом и светом круглый год.
12: Передавайте показания приборов учета и платите там, где удобно именно вам.
11: В мобильном приложении «Энергосбыт плюс» или на сайте компании, а

0: Энергия – наша забота.
1: И все взбылось, но зазвонил будильник.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-500.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: Русские перцы!
3: Мы вот так вот отмечаем громко! Ой, можно выключу? Что за противный голос?
4: Это я была, оперная дива Полина Жукова.
3: Дива-ла-дива.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: чтобы громкий звонок от кого-нибудь не разбудил меня случайно ночью, поэтому и ставлю я на телефоне режим сна и обозначаю временные рамки, когда во сколько он выключается и активизируется. Но тут другая проблема уже начинается, когда кому-то срочно надо до тебя дозвониться. У меня несколько раз такое было в жизни по служебным делам, вот так и проспал спокойно я важные звонки. Но зато потом, как взял в руки телефон, все равно, что расплавленный металл в руках моих оказался, горячо это вообще ничего не сказать.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Мобильное приложение Русского радио.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Реклама на русском.
3: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
4: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
3: Федеральная пассажирская компания.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Конфет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
9: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9.

Смеяться над собой, смеяться над кем-то особенно, это искусство тонкое. Делать это надо, конечно же, деликатно, чтобы ничего и никого не зацепить. Ну, а когда знают, что ты в компании самый главный юморист, мне кажется, точно никто обижаться на шутки твои не будет. Если вы умеете шутить, у вас море своих собственных шуток. Делитесь с нами и получайте подарки от Русского радио. Итак, придумайте шутку, пришлите на сайт русрадио.ру. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну а со всеми подробностями вы можете ознакомиться на нашем сайте.

0: песня на русском.
1: Солнце внутри у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Вот Филипп написал, что игры в компьютер. Он не понимает. Я больше люблю играть в футбол, хоккей. Я больше люблю двигаться. Поэтому это увлечение, друзей, мне не подходит.
3: Ну, потому что вам
4: молодец,
3: надо...
4: Бедрос,
3: вам надо просто купить не вот этот Spectrum, а помнишь раньше?
4: ZX Spectrum, да, который. Аудиокассету, дай мне, я загружу сейчас игру, приходи завтра.
3: Вот, а вам надо какой-то современный уже, хотя бы Pentium 4.
4: Да ты что? А у меня как раз дискеты остались.
2: Какой сейчас, кстати, Pentium?
3: Сейчас у меня Pentium.

0: Реклама на русском.
1: Что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.

0: круглосуточно ру.
1: Велки поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: параметрам. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Разгулялась волна, а тебе не пощел.
4: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Женщина бывает не права только в двух случаях, но в каких никто не знает.

не только во сне белая ночь опустилась как облако, в реальности тоже такое у нас. Я, Илья Крылов, прекрасно это вижу. Сейчас уже макушка лет практически, светлое время суток доминирует над темным. Но уже все, друзья. По минутке день начинает укорачиваться, а ночь, наоборот, прибавляться. И к поздней осени это станет заметнее всего. А пока ничего подобного мы не замечаем, замечать не хотим. Не спим белой летней ночью и гуляем до утра под любимое на русском.

0: Реклама на русском. У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
1: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
2: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
3: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 500.

0: тебе скучаю.
1: Скучаю, я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Наверное.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыбра. Здравствуйте. Антимонопольная служба поручила еще 16 своим отделениям в регионах усилить контроль за продажей топлива сельхозпроизводителям. Директиву направили в управление Приволжского, Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов. Накануне ситуация с поставками бензина и дизтоплива обсуждалась на оперативном совещании в правительстве. До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен на топливо скажется на летней инфляции. Россиянам начали доначислять утильсбор за автомобили, ввезенные из Евразийского экономического союза несколько лет назад. Издание «Автоньюз» пишет, что такие машины были проданы в течение 12 месяцев после пересечения границы, поэтому формально считается, что транспорт ввезли для продажи, а не для личного пользования. Юристы, в свою очередь, отмечают, что машины были куплены до введения повышенного коммерческого утилизационного сбора. Автовладельцы готовят коллективный иск к Федеральной таможенной службе. Налоговые долги бизнеса и граждан достигли рекордных 4 триллионов рублей. Это на треть больше прошлогодней задолженности. Как отмечает газета «Известия», рост недоимки происходит на фоне одного из самых жестких за последние годы налоговых режимов. По словам аналитиков, компаниям становится все труднее исполнять обязательства из-за высокой стоимости заемных средств, роста издержек и замедления экономической активности. Ну и последнее. Опрос Центробанка показал, что половина россиян никогда не проверяют банкноты на подлинность, а занимаются этим 11% респондентов, в основном жители Дальнего Востока. Чаще всего граждане при проверке банкнот обращают внимание на водяной знак и защитную нить, 30% проверяют купюры на ощупь, реже люди обращают внимание на скрытые цветные цифры и полосы, а также на оптически переменные элементы. На этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Илья Крылов.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Илья Крылов.
2: Платежные средства, попросту деньги, конечно, очень защищены не только в нашей стране, но и по всему миру. И бумага специальная, раствор, краска, которые купюры рисуют, обрабатывают, чтобы и на цвет, запах проверить, если что. Ну, а про знаки разные, нити всевозможные, я вообще уже молчу. Но и все равно у каждого из нас есть свои способы проверить деньги на подлинность. На ощупь, на глаз. Главное, с банком приколов не перепутать, когда нам что-то такое дают, как шутка, ладно еще. А посмеялись. А если не шутят, такой себе прикол, сомнительный получается. Так что взяли в руки специальный фломастер-детектор и порисовали на денежках, штрихи поставили.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Окна, мебель, двери. Все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
6: Картель. Пространство, где ты можешь быть самим собой. Летняя веранда с сезонным меню от шеф-повара. Бизнес-ланчи. Лаунж-бар с авторскими коктейлями. Два просторных караоке-зала с индивидуальным обслуживанием и огромным выбором песен. Две игровые VIP-комнаты. В дни рождения действует скидка, а каждую пятницу и субботу зажигательный диджей-сет. Приходи, тебе понравится. Картель. Красной армии 13.
7: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Голос Утренний Диваларь. Владимирская область. Село Чайково. ОКН 13-233-5-0-263.
9: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ. Серебряный город 0+.
10: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
11: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

0: Третье. Лучшее. Любимое. На русском. Золотой граммофон. Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования.
1: Только раз, всего лишь раз, стоит песне занять первое место, и ее исполнитель станет обладателем заветной статуэтки.
0: Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио.

сколько вот этих самых долгожданных «да» под эту песню прозвучало у наших бабушек и дедушек, пап и мам. Легендарная музыкальная история родом из 70-х вот так вот дошла до наших дней, за что огромное спасибо группе «Премьер-министр». Дальше слушаем творение Филиппа Киркорова «Давно все хорошо», хит «Кукла» Иванушек, не пропустите на русском радио. Ну а прямо сейчас очень красивая песня украсит наш летний эфир, называется она «Двое на ветру», а исполнит Лариса Долина. Thank you.

Все мы подросли, и не каждый уже помнит свою первую любовь. Где она была, с кем она была? Мы так сильно изменились. Да и все вокруг изменилось настолько, что просто до неузнаваемости. И у каждого героя этой первой любви уже и своя жизнь, своя судьба. А когда встречаемся на улице мимолетом, обычно говорим: «Да у меня все нормально в жизни, давно все хорошо». А как там на самом деле, расскажет на русском Филипп Киркоров.

Вот кто-кто, она никогда не скучает, как говорится, развесели себя сама и измени себя сама. Сидит такая Юля Савичева и говорит: так, буду зеленая Юля. Потом посидела, подумала, говорит: нет, это все не то, Юля будет красной. И перекрасилась в красный цвет. Как вы еще это не видели?

Ну, тогда скорее забегайте к нам во все соцсети Русского радио и группу ВМАКСе, смотрите, вдохновляйтесь и меняйтесь сами. Меня зовут Илья Крылов, и здесь неизменная, любимая русская.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания. Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
3: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с

0: действий по редким получениям на озон.ру.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
0: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+.
8: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Июнь, июль, август. Время, когда родители понимают, что учителя говорили об их детях правду. Рекламная служба русского радио 5797799 код 499.

0: точно, рядом с нами и время замедляется, и все вокруг преображается. Но проверить мой тезис вы можете уже в новом часе на Русском радио. Там будет программа «Стол заказов», и вы главные герои каждого выпуска. Хотите передать привет или поздравить? Тогда заходите на официальный сайт Русского радио, там все контакты «Стола заказов», сочиняйте послание, и добро пожаловать!
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском. Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
1: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
2: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
3: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Приемных родителей уравняют в правах и гарантиях с опекунами. Такой пакет законопроектов внесли в Госдуму. Одним из документов предлагается внести изменения в Трудовой кодекс. Согласно поправкам, воспитывающие детей в приемной семье смогут оформлять декретный отпуск по уходу за ребенком наравне с другими родителями. По словам депутатов, сейчас права приемных родителей прописаны в законодательстве нечетко. Комитет Госдумы поддержал проект закона о фиксации порога годового дохода бизнеса на уровне 20 миллионов рублей, при достижении которого компания становится плательщиком НДС. Как отметили депутаты, мера направлена на поддержку малого и среднего бизнеса. Зафиксировать необлагаемый налогом порог выручки в начале июня поручил президент России. Между тем, стало известно, что наибольший объем задолженности бизнеса по итогам года сформировался как раз по налогу на добавленную стоимость НДС. Некоторых продавцов квартир освободят от уплаты налога при скорой продаже этой недвижимости. Это коснется тех, кто получил новое жилье в рамках программы комплексного развития территорий. Законопроект об этом представил на общественное обсуждение Минфин, пишет российская газета. Сейчас послабление касается только участников московской программы реновации. По общим правилам, продавец недвижимости после сделки обычно должен заплатить НДФЛ, если он владеет квартирой менее 5 лет. Эта мера направлена против спекуляций недвижимостью. Ну и последнее. В России беспилотный грузовик впервые самостоятельно проехал 700 километров. Большегруз в автономном режиме преодолел путь из Москвы в Петербург. На это ушло примерно 8 часов. Грузовик ехал с прицепом по трассе М-11 с Нева. За всю дорогу тягач сделал всего одну остановку, чтобы водитель-испытатель смог отдохнуть. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшие менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Илья Крылов с вами, это я, ну а вы со мной, наши дорогие слушатели. Уже спешите в стол заказов, пишите на номер 8-916-003-105-7. Продолжайте это делать дальше, оставляйте сообщения в канале Русского радио в Максе, в группах ВКонтакте и в Одноклассниках. А вот и первые письма программы. Светлана передает большой привет девчонкам, работающим на швейной фабрике «Арттекс». Дальше Натка, город Валуйки. Привет, любимое Русское радио. С утра и до вечера только всегда с вами. Желаю всего самого наилучшего. Спасибо, что вы есть. Очень вас любим. Успехов, процветания, Натка. И вам спасибо, что вы у нас такая добрая, прекрасная, распрекрасная девушка. От Натальи послание легкой недели мужу Димуле. Солнышко, ты самый классный. Я тебя люблю. Дальше. Дорогие ведущие Русского радио, поздравьте, пожалуйста, моего брата Виктора Тарусина с днем рождения. Желаем тебе здоровья, счастья, удачи, благополучия, исполнения всех твоих желаний. Сестра Елена Девишова и Александр Девишов поздравляли. Русское радио, естественно, присоединилось.
0: Русское радио.

0: Вот верите нам, что мы, Русское радио, поможем привет ваш передать. Поздравим, ждете, когда это произойдет. Да вот прямо сейчас уже в столе заказов это происходит. Делайте громче программу. Привет, Русское радио, племяшкам Настюшке и Ксюшке большой привет. Каникулы продолжаются. Радуйтесь летним денечкам. Ваша тетя Рита и сестренка Катюша. Дальше. Русское радио, привет из Уфы. Мы хотим поздравить нашего ведущего бухгалтера с днем рождения, уважаемая Роза Зуфаровна Гайсина, коллектив аптеки Центра скорой помощи города Уфы от всей души поздравляет вас с днем рождения. Ваша преданность профессии, многолетний добросовестный труд и высочайший профессионализм являются для нас всех примером. Мы высоко ценим вас как ведущего бухгалтера, чья точность и ответственность обеспечивает стабильность и порядок в нашей работе. Здоровья, удачи, счастья и всего самого-самого наилучшего. Русское радио присоединяется. Город Камышин. Дальше Людмила на проводе. Большой привет ведущему новостей Славе Цыбе. Передам обязательно. У нас пасмурная погода, дождь, но с музыкой Русского радио, голосами любимых дорогих музыкальных диджеев. Настроение хорошее. Обнимаю, целую в щечку каждого ваша навеки Людмила. Взаимно мы вас целуем, обнимаем.
1: Реклама на русском.
2: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить. На улице Строителей 76.
3: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества и выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
4: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
5: Все, снял дверь с холодильника. Она только мешает.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: Зажигаем дальше на русском столе заказов. Пишите на номер 8-916-003-105-7 во все мессенджеры русского радио. Я Илья Крылов, все вижу, да. Вижу все ваши сообщения прекрасные в Одноклассниках русского радио, ВКонтакте русского радио и Максе русского радио. Туда тоже забегайте. От Саши Русской из Ярославля большой привет. Для Елены, Паночки, Джаста, Маси, Алекса, Владимира и Сергея. Все мира и добра. Дальше перебираемся в город Орел. Большой привет летит мужу Юрию. Жена его любит дома, ждет, скучает. Ну, Юрий дела закончит и к вам, дорогая жена, отправится, чтобы вы не скучали. Добрый день, любимое русское радио. Поздравьте, пожалуйста, с юбилеем, с 80-летием. Маму, бабушку Людмилу Герасимовну Соколову желаем здоровья, счастья, хорошего настроения. Семья Соколовых поздравляла, русская присоединилась. Еся из Алматы пишет. Любимая русская, большой привет моим девчонкам, которые трудятся как пчелки. Это Юлия Алексеевна, Мадина и наша любимая Пася. От Ольги, коллеги, вижу привет. Летит он в бухгалтерию Лео, город Гагарин. Просто хорошего дня пожелайте. От коллеги пожелали. Доброго дня. Сейчас с днем рождения будем поздравлять Викусю Авдееву. В Машково привет полетел. Это Новосибирская область. Обнимаем Нори. Дальше Германия. На связи дочу Диану с днем рождения поздравляем. 17 лет исполнилось. Любим тебя сильно. Большое спасибо, русское радио. Мама, папа и Артем. Все подключились и обнимают сейчас дорогую дочу Диану.
1: Стол заказов русского радио.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Илья Крылов у микрофона. Всем большой привет, отличного настроения. Ну и время приветов и поздравлений мы продолжаем на русском радио. Большой привет Наташе, с днем рождения поздравляем, сестру прекрасную. Твоя сестра Оксана, это подпись, заранее спасибо, вы лучшие. Спасибо вам большое. Амет, город Ташкент, передает большой привет и поздравляет с днем рождения своего однокурсника по инструменту Рустама Хандамова. Желает ему удачи в спорте, счастья в семье и, главное, здоровья. Сделано. Донецк. Оля, жена, передает большой привет любимому мужу Артуру. Я тебя очень сильно люблю, у тебя все получится. Дальше. Добрый день, Русское радио. Мы, наконец-то, добрались до Сочи. Привет Самохиным, Блинковым. Это нам. И хорошего отдыха. Да, ребята, отдохните там прекрасно. Под песни Русского радио, естественно, под пальмами сочинскими. Город Армавир. Юлии Малаховой и Наталье Кучерук большой привет передаем. Дальше от жены Ленуси большой привет из Ленобласти. Мы с мужем решили в последнюю неделю отпуска сгонять на рыбалку. Дима Курбатов, жги костер, кушай и дуй за щукой. Вот такое большой-пребольшой.
0: Стол заказов на русском радио.

Плакать не в темноте, и уж тем более при ярком свете не надо, друзья. Слезы вытирайте, все будет хорошо, так говорю я, Крылов Илья, так говорит Русское радио, и особенно будет хорошо у того человека, кого порадую подарками, потому что у нас наступает время подарков. Русское радио продолжает прекрасную традицию летних концертов в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус». В эту пятницу в Москве на летней сцене на воде выступит Михаил Шуфутинский. Два приглашения на этот концерт я подарю тому, кто прямо сейчас дозвонится в эфир Русского радио первым. Скорее набирайте 8 495 995 105.

0: подарков на русском радио.
1: Ехали мы, ехали, и во время подарков на русском радио приехали. У нас на связи девушка, которая быстрее всех дозвонилась на русское радио, чтобы приглашение свои получить. Девушку зовут Мария, она из Москвы. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Чувствую радость в вашем голосе, но не такую громкую, как хотелось бы. А ну-ка порадуйтесь.
2: Ну, вот. Я очень рада, что дозвонилась.
1: Вот. Я вас, дорогая Мария, поздравляю. В эту пятницу в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» выступает Михаил Шафутинский. В подарок от русского радио вы получаете два приглашения в танцевальный партер на этот прекрасный концерт. Проведите вечер пятницы незабываемо под любимые песни на прекрасной летней площадке на берегу Москвы-реки со сценой на воде.
2: Спасибо большое.
1: Как вам такой расклад?
2: Неожиданно.
1: Неожиданно. Так, Мария, где же мы вас так неожиданно застали? Где вы сейчас проводите время?
2: На работе.
1: На работе. Кем трудитесь?
2: Бухгалтером.
1: Бухгалтер, милый мой бухгалтер, Мария. Ну, давайте девчонкам из бухгалтерии и кому-нибудь еще привет передавайте. У вас есть это право победителя.
2: Конечно, угу. Я даю своему коллективу ВТВ, отделу бухгалтерии. Недавно вышла на работу. Очень рада. Хороший коллектив. Ну, всем друзьям, родственникам. Хотя они особо, наверное, сейчас не слушают, все на работе.
1: Ну, пусть не отвлекаются, вы потом им расскажите, что вот так и так на русское
2: слушают.
1: Радио позвонила. Вот девочки, девочки, где вы там? Ну-ка дайте голос, а, девчонки.
2: Боятся,
1: а? Страшно? Не бойтесь, вы на русском радио добрые. Спасибо вам, дорогая Мария. Когда-нибудь еще выигрывайте у нас, получайте приглашения, не только разные подарки. Всегда можно получить здесь, на русском радио. И время подарков у нас обязательно продолжится.
0: Время подарков на русском радио.

0: Да, 18, мы все такие красивые, глаз не отвести, модные, смелые, море по колено. Я себя прекрасно помню, 18 лет, студент, с волосами на голове, стройный как кипарис, хотел в школе работать, детей учить. И вся жизнь впереди. Сейчас узнаем у Ивана Соловьева, каким он был в свои 18 лет. Вань, привет.
1: Да, привет. Ну, слушай, 18 лет я тоже был первокурсником, но самое главное для меня 18 лет было, то, что я вырвался из родительского дома. Я жил один в однокомнатной квартире, не в общаге, в однокомнатной квартире. А что такое для студента однокомнатная квартира?
0: Туда можно водить
1: вечеринки.
0: Друзей.
1: Конечно. Музыка, вечеринки, не спать до утра, потом еще к первой паре ехать, отучиться, потом снова возвращаться и снова вечеринка.
0: Бурная вот. Молодость.
1: Ой, очень бурная.
0: Ивана
1: не говори. Ну, у меня, в принципе, и сейчас так. Ничего не поменялось. Просто стал постарше немножко, вот и все.
0: Все так и есть. Тебе отличного эфира.
1: Спасибо.
0: Ну, а я прощаюсь до завтра в 10 утра по Москве. Тут как тут. Всем пока.
2: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
0: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
0: 57-71-17.
2: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
3: Тучи. Это недовольные жизнью облака.
4: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Свердловской области. Регион продолжает восстанавливаться после мощного урагана. Жители разрушенных домов на этой неделе начнут получать компенсации, сообщил свердловский губернатор. Общий размер ущерба пока не определен. Накануне на Кушвинский округ Свердловской области обрушился смерч. Оказались повреждены почти 100 частных домов. Экстренные службы ликвидируют последствия. Конституционный суд признал незаконным повышение утильсбора для ранее ввезенных автомобилей. В постановлении сказано, что новые правила должны вступать в силу не раньше, чем через месяц после официальной публикации. Для старых поставок новые нормы не действуют. Решение вынесли по делу одной из компаний-импортеров, однако может коснуться и частных лиц. Ранее россиянам начали доначислять утильсбор за автомобили, ввезенные из Евразийского экономического союза несколько лет назад, до введения повышенного коммерческого утильсбора. Рособорнадзор выступил против переноса начала единого госэкзамена на 2 часа. Как отметили в ведомстве, ЕГЭ стартует в 10 утра не случайно. Установленное время помогает завершить даже самые продолжительные испытания в разумные сроки и избежать пика дневной жары. Накануне в Госдуме предложили сдвинуть начало ЕГЭ на 12 часов дня. По мнению депутатов, из-за раннего начала экзаменов выпускники не высыпаются. В завершение о футболе. Еще 3 сборные досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира в Северной Америке. Участниками 1/16 финала стали команды Аргентины, Франции и Норвегии. Норвежцы пробились в плей-офф мирового первенства впервые с 1998 года. Ранее выход из группы гарантировали себе сборные Германии, Мексики и США. Таким образом, известны 6 участников плей-офф из 32, остальные определятся до конца этой недели. Это пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

помните загадку из нашего детства? Самый короткий месяц в году. Ну что мы сразу отвечали? Конечно, февраль. Потому что 28-29 дней, а на самом деле май. Потому что всего три буквы. Короче, не бывает. Вполне возможно, не исключаю, кто-то и сейчас ответил неправильно. Ну ладно, больше загадок не будет никаких. Только отличное настроение и, конечно же, много-много музыки. Я вас приветствую. Меня зовут Иван Соловьев. Это Русское радио. Это уже Владимир Пресняков. Скоро Ева Польна к нам присоединится. Отличная компания. Будьте с нами.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: «Картель». Пространство, где ты можешь быть самим собой. Летняя веранда с сезонным меню от шеф-повара. Бизнес-ланчи. Лаунж-бар с авторскими коктейлями. Два просторных караоке-зала с индивидуальным обслуживанием и огромным выбором песен. Две игровые VIP-комнаты. В дни рождения действует скидка, а каждую пятницу и субботу зажигательный диджей-сет. Приходи, тебе понравится. «Картель», Красной Армии 13.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-00-263.
9: Собирайте ребенка в школу. В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества. И выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
10: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?
11: Ой,

0: слушайте лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
1: Здорово, замечательно, здорово!
2: Здорово, вкусненькие мои,
1: здорово,
2: сладкие мои!
1: Здорово всем,
2: просыпайтесь,
1: ребятки.
2: Улыбайтесь, одевайтесь! В общем, утро понеслось!
1: Сейчас Антон несется уже, чтобы вбежать в студию Русского радио, ну а пока мы без него...
3: Давай распечатаем его фотку и...
1: А зачем ты ему микрофон
3: кресло?
1: Вообще включил?
3: Ну, не знаю, вдруг он на красный свет прилетит.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: мало-мало. Это про большинство из нас, когда мы вечером после работы голодные-приголодные заходим в продуктовый магазин, ну, что-то прикупить, и вот тебе все мало-мало, глаза голодные, руки загребущие, все гребешь, потом домой приходишь, поешь, начинаешь разбирать продукты. Зачем столько? Куда столько? Да что ж такое? Поэтому, ребята, есть два таких золотых правила. Во-первых, в продуктовый магазин голодным не заходить, а во-вторых, всегда иметь при себе четкий список покупок. Тогда экономия будет небольшая. Вы слушаете Русское радио. Кому мало музыки? Ой, вы по адресу. Группа 5 утра. Мари Краймбери и Андрей Губин. Ближайший музыкальный план. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам привет.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Ночь.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.

0: Круглосуточно.
1: Шесть плюс.
2: В спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Denix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играют вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
8: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
9: Разгулялась волна.
10: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
11: Плохая репутация – это когда живешь не так, как хочется другим. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

Кто из нас не гадал на ромашках, любит, не любит, верит, не верит, поцелует, не поцелует, да все гадали. А еще мы гадали на таком цветке, как космея, по-моему, он назывался. Тоже похож на ромашку, но это уже был более такой сорняк. И на ромашках гадали, и секретики в землю, в песок закапывали, и яблоки соседские тырили. В общем, детство наше было бурным и запоминающим. Вы слушаете Русское радио, приятные эмоции, приятная ностальгия, и все это, конечно же, под музыку. Меня зовут Иван Соловьев. Так, приготовил для вас очередную порцию суперхитов. Артик и Асти и Валерия уже здесь, уже появляется в нашем эфире. Всем желаю хорошего, ребятки, настроения и скорейшего завершения рабочего дня. Самое главное, оставайтесь с нами в компании Русского радио.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: А еще из пакетиков надо было в рот насыпать что-то, там тоже на языке лопалось.
3: Да.
2: Что?
3: Бабуль, это лекарство, которое тебе в поликлинике давали.
2: Нет, это было не то.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
5: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
4: Федеральная пассажирская компания.
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+. Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.
3: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. Не скучай.

Ребята, ну что такое? 23 июня, можно сказать, третье лето уже прошло, а у нас в Москве что-то как-никак, вот погода не устаканится, не установится, чтобы вот так вот прям нормально по-летнему все было. Ну что такое? Да когда? Ну когда уже? Задаемся мы все вопросы. Ну ладно, будем надеяться, что все-таки с этим делом все будет в порядке. Вы слушаете Русское радио, в нашем эфире погода всегда замечательная, шикарная, отличная, солнечно, жарко, без осадков. Предлагаю немного почилить вместе с группой Филатов и Кэрис. Меня зовут Иван Соловьев. Я к вам вернусь.

0: Реклама на русском.
1: Пора менять дверь.
2: А в ТМК есть трейд-ин. Заберем старую дверь в счет новой. Только на улице Строителей, 76.
3: У подножия горы все умные. А потом уж как пойдет.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: Радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Ивановской области помогут обеспечить беременных женщин с диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы. Наш край получит из федерального бюджета субсидию в почти 10 миллионов. Распоряжение подписано в правительстве России. Всего на эти цели власти выделили субъектам страны около миллиарда. В Ивановском регионе в регистр пациентов с сахарным диабетом включены более 50 тысяч человек. Действует программа по борьбе с этим заболеванием. В России началась приемная кампания. В этом году абитуриентам доступно около 1,5 миллионов бюджетных мест. Больше всего выделено для будущих учителей, медиков, инженеров и специалистов технических направлений. Подать документы можно как в учебном учреждении, так и на портале госуслуги через сервис поступления в ВУЗ онлайн. С его помощью абитуриенты могут также следить за конкурсом и подтвердить согласие на зачисление. Как сообщили в Минцифры, результаты ЕГЭ и сведения о льготах система подгружает автоматически, отдельно подтверждать их не нужно. С 1 сентября в России вступает в силу стандарт для профессии писатель. Занятие литературой теперь будет описано конкретными профессиональными функциями. Среди них разработка концепции, жанры, форма будущего произведения, создание основного текста, его первичная правка, последующая доработка, а также подготовка материала для передачи в издательство. Как сообщает пресс-служба Союза писателей, идея стандартизации профессии писателя возникла не внутри бюрократической машины, а в профессиональной среде. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Иван Русском радио Иван Соловьев.
2: Ну, наконец-то открыта тайна, почему мы частенько срываемся и злимся на своих членов семьи, и почему дома происходят иногда какие-то ссоры или ругачки, как говорят. И вина всему неразбросанные носки, там, не знаю, недоваренные какие-нибудь там овощи и т.д. и т.п. Вина всему работа. На работе человек выгорает, переутомляется, закипает как чайник, соответственно, выплескивает всю свою негативную энергию дома на членах семьи. Чтобы этого не происходило, нужно, во-первых, взять себя в руки, когда вы чувствуете, что все, вот сейчас взорветесь, вскипите, просто дайте себе 5 минут, глубоко подышите, выпейте стакан прохладной воды, а лучше выйдите на балкон или на улицу и воздухом свежим подышите, и все пройдет, и все будет хорошо. Поэтому, ребятки, на работе особо давайте-ка не выгорайте, пусть у вас самочувствие будет хорошее, отличное впереди, добрый, теплый, уютный семейный вечер. Вы слушаете «Русское радио», Иван Соловьев, это я. Впереди из музыки «Звонки», «Винтаж» и «Дима Билан». Слышь!

0: Реклама на русском.
1: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
2: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
3: Картель. Пространство, где ты можешь быть самим собой. Летняя веранда с сезонным меню от шеф-повара. Бизнес-ланчи. Лаунж-бар с авторскими коктейлями. Два просторных караоке-зала с индивидуальным обслуживанием и огромным выбором песен. Две игровые VIP-комнаты. В дни рождения действует скидка, а каждую пятницу и субботу зажигательный диджей-сет. Приходи, тебе понравится. Картель. Красный Арбат. Армии 13.
4: Уважаемые клиенты, помните, своевременная оплата счетов за энергоресурсы помогает нам обеспечить ваше жилище теплом и светом круглый год.
5: Передавайте показания приборов учета и платите там, где удобно именно вам.
4: В мобильном приложении «Энергосбыт Плюс» или на сайте компании, а также через приложение «Сбербанк Онлайн» и в кассах приема коммунальных платежей.
5: Пусть ваш дом всегда будет теплым, светлым и уютным вместе с нами.
6: Ваша энергия – наша забота.
7: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: Я один раз сегодня нечаянно чихнул совершенно внутрь себя. Нечаянно чихнул закрытым ртом. Нет, такая, знаете, как у третьеклассника сопелька такая. Прям.
3: Или с открытыми глазами.
4: А с открытыми глазами чихнуть невозможно.
3: Я чихаю иногда так, за рулем приходится.
4: Это не чих называется,
3: Полин. Что это?
4: Это по-другому, за кадром.
2: Нет, она этого не делает, она фея.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на ржд.ру в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь

0: Tutu – приложение для путешествий номер один. Акцентисты 16+, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
4: У Игоря не было бабушки. Поэтому летом родители просто просили его уйти на месяц. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Котлетки от голода таблетки. Ребята, я котлетная душа. Я готов есть котлеты когда угодно, во сколько угодно, сколько угодно. Любые мясные, рыбные, овощные. Особенно хороша. Ой, представьте, холодная котлетка на кусочке батона с огурчиком соленым и горячим сладким чаем все это запить. Я, если начинаю готовить котлеты, то готовлю сразу очень много. Вот и сегодня 18 огромных котлет по 130 граммов каждая. Это мои любимые. Запоминайте и приготовьте. Итак, фарш из свинины и фарш из говядины. Один к одному. Соль, черный перец вымешиваем. Натираем на крупной терке репчатый лук и, внимание, сырой картофель. Тоже на крупной терке. Еще раз все перемешиваем. Формуем котлетки. Обжариваем на хорошо разогретом масле с двух сторон до аппетитной корочки. А затем вот все наши прижаренные котлеты собираем в одной сковороде. Чуть воды добавляем и доводим до готовности под закрытой крышкой. Вкусные, горячие, сочные. Аж тают во рту. Подаем котлетки с пюрешкой и салатом из свежих овощей. Посмотрите, как это аппетитно, и сохраните себе этот рецепт и приготовьте. Он уже в моем кулинарном канале в Макс ждет вас в поиске. В Макс наберите Иван Соловьев, вот он мой канал. Не забудьте подписаться, будем готовить вместе. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Без комиссии.
1: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРО. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Ватсон, кто это воет на болотах?
8: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
1: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
12: Выгляжу на все 100! А хотелось бы хотя бы на свой возраст. Рекламная.

0: На 100% согласен с товарищем Мотом. Все не случайно. Если вы только что, вот прям только что, присоединились к многомиллионной армии слушателей Русского радио, это тоже не случайно, потому что стол заказов, он уже вот, до него рукой подать. Начнем с 17.00, сразу после выпуска новостей. Что мы делаем в столе заказов? Вы присылаете сообщения, классные, добрые, теплые, а я, Иван Соловьев, все это с удовольствием в прямом эфире читаю. 8-916-003-105-7. Это как раз номер, на который нужно отправлять привет и поздравления. Делайте это в наших мессенджерах. Например, в мессенджере Макс в личные сообщения. Стол заказов 17.00.
1: Новая песня на ру.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сообщением синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, атмосферное давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 53%. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду, температура воздуха днем до плюс 20.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
4: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
5: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 500.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума окончательно приняла закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. Он вступит в силу с предстоящего сентября. Право на кредитные каникулы появится с рождения второго ребенка или последующих детей. Причем, как пишет сайт aif.ru, учитывать изменения дохода заемщика не будут. Срок до полутора лет. Проценты по основному долгу начнут начислять только с седьмого месяца каникул. Оплатить их нужно будет только после завершения льготного периода. Такие же правила будут действовать при усыновлении детей. Власти разрешили провозить через Крымский мост 200 литров топлива в автомобиле. Это вдвое больше прежнего лимита. Горючее в баке машины не учитывается. С минувшего воскресенья в Крыму приостановили свободную продажу топлива на АЗС. Также его не отпускают по талонам. Местные администрации подчеркнули, что горючее теперь будут получать только госслужбы, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность региона. Роструд помог вернуть работникам задержанную зарплату на 18 миллиардов рублей. В правительстве заявили, что по итогам минувшего года были восстановлены трудовые права свыше 320 тысяч граждан. Кроме этого, на 11% сократилось количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми и летальными последствиями. Теперь власти хотят с помощью искусственного интеллекта выявлять потенциальные нарушения и повышать уровень защиты работников. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила проработать инициативу об отмене пошлины за регистрацию брака. Этим займется комитет по соцполитике. До этого в Палате молодых законодателей заявили, что сумма пошлины в 350 рублей невелика, но создает негативный эмоциональный фон. А выпадающие доходы бюджета предложили компенсировать повышением пошлины за развод. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ох, я чувствую, ближайший час будет очень горячим, потому что от ваших приветов прям тепло физически ощущается. От приветов и поздравлений. Это стол заказов, это я, Иван Соловьев. Что нужно сделать, ребятки? Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал, Русское радио, нашу группу. Только что опубликовали пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях, пожалуйста, оставляйте свои приветы и поздравления. Или пишите в личные сообщения 8-916-003-105-7. Поехали! Привет сестренке Елене! Хочу сказать, что очень ее люблю. Мы все пройдем вместе и совсем справимся. Сообщение от Татьяны пришло. Анюта пишет, передает солнечный привет лучшему другу Олежке. Он самый лучший. Я его люблю и жду нашей встречи. Так, привет, любимое русское радио. Поздравляю доченьку Анечку с успешной сдачей ОГЭ. Девочка моя, я в тебя верила и знала, что у тебя все получится. Ты большая умница. А теперь лети вперед, навстречу новым горизонтам. Я тебя люблю, Светлана, Владивосток. Вот, ребятки, начало положено, вот так и проведем с вами ближайший час.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Окна, двери, потолки, расстрой.
4: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
3: Росстрой.
4: 57-71-17.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.

0: коктейлями. Два просторных караоке-зала с индивидуальным обслуживанием и огромным выбором песен. Две игровые VIP-комнаты. В дни рождения действует скидка, а каждую пятницу и субботу – зажигательный диджей-сет. Приходи, тебе понравится. Картель. Красной армии 13.
1: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
2: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества и выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
3: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. О самых интересных кинособытиях рассказывает Петр Кузнецов. Афиша на русском радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дорогой стол заказов. Привет единственному и дорогому мужу Игорю Корюкову. Деткам привет. Я вас очень люблю, мои родные. Постараюсь никогда вас не подводить и всегда быть рядом, написала Татьяна. Сообщение от Кирилла из Москвы. Привет родным в Барнаул, село Леньки. Правильно ли Леньки? Или Леньки? Ребятки, вот чтобы мы не делали ошибок в ударении, вы лучше ударную букву, ну вот особенно в таких вот, знаете, названиях, которые не особо популярны и известны, ставьте ударную букву большой. Ну, подразумеваю, что село Леньки и село Степное озеро Алтайского края. Так вот, скоро вылетаю в Барнаул, продолжает Кирилл, чтобы уехать к себе в деревню отдыхать. Всем отличного вечера. Привет, Русское радио. Хочу передать привет любимому мужу Максиму Булейко, девчонкам-красавицам Кариночке и Вероничке, а также привет всем. В Брянской области улетает от Евгения. Дорогое любимое Русское радио, пишу вам из Северодвинска. Желаю нашим девочкам на работе не скучать, не унывать. Скоро финал рабочего дня. Что-нибудь веселенькое нам для настроения, просит Александра. О, сейчас будет очень веселенькое, вам точно понравится.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестиции.

0: Круглосуточно. 6+.
1: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
2: Разгулялась волна, а тебе не почем.
3: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+.
6: Фисташки без трещинок. Горите в аду! Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: И мы тоже летим, летим, летим, летим. Что мы делаем? Мы летим. И летят ваши сообщения к нам на Русской радио. Привет Данилу Домашову и всей Батайской военной части. Ребятки, удачи, хорошей службы. Привет из Донецка от Марии Домашовой. Русское радио, дорогое, любимое, родное. Поздравляю внучку Викторию Попихину с днем рождения, 11 лет. Дорогая Викуля, поздравляем тебя с этим праздником. Желаем тебе здоровья, счастья, успехов в учебе. Мы тебя очень любим. Бабушка, дедушка, а также тетя и дядя. Привет, Русское радио. Передаю большой привет коллегам Евгении Леоновой в Ростов. А, коллеги, одной коллеги. Скоро выходные, будем отдыхать. А планы? Планы у вас на выходные уже есть? Давайте, не затягивайте с этим делом. Привет коллегам-кадровикам УФСИН России по Республике Мордовия. Желаю хорошего завершения рабочего дня. Иван, привет. Поздравляю всех причастных с Международным днем балалайки. Виктория из Санкт-Петербурга. Всем музыкантам, балалайшникам крепкого здоровья, хорошего настроения и любить музыкальный инструмент, на котором они играют. Балалайку. Это замечательный русский народный инструмент. Я с вами согласен. Я когда учился в школе, в начальной школе, у нас на уроках музыки была группа балалайшников из нас, детей. Играл на балалайке. Да, интересно. Привет Светлане Тавтузовой из Ульяновска. Хорошего отдыха в Абхазии от Маргариты. И, дорогой любимый Русское радио, привет мужу Вовушке. Едем с ним из маленького путешествия. Спасибо тебе, родной, что ты у меня есть. И почти ни в чем мне не отказываешь. Вот слово «почти» подчеркнуто.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Я тоже не молчу, я читаю ваши сообщения. Классные, добрые, теплые. Всем привет из Рубцовска, это Алтайский край. Алешка, муж мой любимый, мы обязательно закончим чистить этот бассейн. Ольга сообщает, конечно, закончите, а потом купаться там будете, плескаться, резвиться, веселиться. Привет, Русское радио. Хочу сказать огромное спасибо вам за возможность посетить концерт Дмитрия Колдуна в Москве. Он прошел 19 июня. Очень все понравилось. Спасибо вам большое, пишет Алена Одинецкая из Старого Оскола. А я помню вас, Алена. Да, это же вам я вручал в столе заказов два приглашения на концерт Дмитрия Колдуна. Я очень рад, мы очень рады, что вам все понравилось. Привет от папы Филиппа, дочки Таси. Просто привет и с пожеланием хорошего настроения. Привет, Русское радио, привет моему любимому мужу, моему любимому мужу Кириллу. Он сейчас в дороге. Думаю о тебе каждую секундочку и с огромной нежностью жду твоего возвращения домой. Пусть дорога будет легкая, а мысли о доме согревают тебя. Ты мое все, я люблю тебя бесконечно. Боже, ми-ми-ми. От Екатерины сообщение. Привет, Максим. Нет, я не Максим, я Иван. Привет, Иван. Поздравляю всех с днем медработника. Хочу всем пожелать хорошего настроения. Так, день медработника у нас был вот недавно. Позавчера, по-моему, или вчера. Нет, вроде позавчера. Натуся, поздравляю свою дочку Дарью Дмитриеву Стеняеву с защитой диплома. Защитила на пятерку, между прочим. Теперь она дипломированный учитель, начальный класс. Умница, люблю тебя.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
1: Велке Поповице даже Косел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа. Подробнее на tuto.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшие, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

0: Самарской области передает привет всем своим близким и друзьям. Пожалуйста, песню группы Би «Стань и не плачь». Ольга, вот исполню ваше желание. Потерпите. Привет, Русское радио. Хочу передать привет девчонкам на работе. А я это сообщение уже читал. А мне вслед прилетело, смотрите, я пишу, а вы не читаете. Милая моя Александра Авакумова, я это сообщение уже читал. Но давайте еще раз прочитаю. Из Северодвинска прилетело. Желаю девчонкам на работе не скучать, не унывать. Скоро день рабочий закончится. Так, привет, Русское радио. Передайте, пожалуйста, огромный привет моим родителям. Я их очень сильно люблю. Лиза привет передала. А, дорогое Русское радио, привет Евгении Бронниковой. Я ее люблю, я ее муж. Закрываем компот из вишни под ваше радио. Теперь вот собираем крыжовник. И нам баночку. Москва, 3 Хорошевская, дом 12, Русское радио. Мы такое любим. Привет, Русское радио. Сегодня выпускной деток 11 А и 11 Б, гимназия 25, имени Пушкина, город Нижний Новгород. Пусть у них все будет хорошо. Спасибо нашим классным учителям Елене Александровне и Юлии Григорьевне от родителей. Ой, хорошего вам там выпускного вечера. Прям вот так мне захотелось вернуть свой выпускной в 99-м. Привет, Русское радио. Поздравляю сестренку Ксению Сотник с днем рождения, 37. Здоровья, любви, семейного благополучия. И огромный всем привет от сестры Насти из Краснодарского края. Ну, давайте финальное сообщение. Привет Михаилу и Дарье Морозовым. Спасибо, что приехали к нам в гости. Спасибо, что не забываете нас. Мы вас очень любим. Андрей и Алена Малкины, город из Алтайского края. Сейчас будем жарить шашлычок. Ну и ладно, что вторник. Действительно, вообще не важно, что вторник и завтра на работу. Жарьте шашлык, ешьте и веселите свое удовольствие. Все, ребята, спасибо вам большое за ваше сообщение. Слово заказов я на этом закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22:00. Не пропустите.
1: На Русском радио «Стол заказов».
0: И, конечно же, ни в коем случае нельзя пропустить вечер на Русском. Александр Пряников уже здесь, я здесь. Стартуем в 18:00.
2: Здесь, все здесь, друзья здесь, мои. Вы тоже от нас никуда не денетесь, потому что вечер на Русском – это шоу, которое слушают даже те, кто забыл включить радио, понимаете?
0: Оно поэтому само срабатывает.
2: Да, и до каждого достучимся. Тем более вам это надо, а нам это просто необходимо. Слушай, дружище, я тут тебя слушаю. Ты одним, значит, одних подогреваешь. Вот скоро рабочий день закончится, ура-ура. Другим говоришь, что не волнуйся, сейчас шашлык пожарите, спать лежите, а завтра опять на работу.
0: Ну, я такой противоречивый.
2: Я
0: работаю на всех.
2: На всех. И вот люди, которые работают на всех, главное на результат. Сегодня главный герой нашей программы, включая тебя, Иван, дружище. Угу. И тема располагает к обсуждению этого вопроса. Тема такая: что вы хотели, но так и не успели сделать перед отпуском? Что у вас, какие срочные дела у вас, друзья мои, накопились? Понимаете? Кстати, заметил, дружище, что перед отпуском мы вообще стараемся успеть все.
0: Все, абсолютно. Все. Вот все, что год лежало мертвым грузом.
2: Да, отпуск. Потому что это иллюзия, как мне кажется, что если мы не закроем какую-то задачу, то мир остановится.
0: Ой,
2: спойлер, друзья мои, не остановится. Сегодня мы намерены, как обычно, принести вам практическую пользу, друзья мои. Пишите, что вас гложет прямо сейчас. Звоните, используйте телефон +7 495 995 105.7, а мы вам поможем отделить реальные проблемы от выдуманных.
0: Да, заходите в мессенджер Макс, находите наш канал «Русское радио», там сейчас мы опубликуем пост с темы шоу в комментариях, мы ждем ваши ответы, ждем ваши истории на тему «Сроки горят», что нужно срочно успеть сделать до отпуска. Вечер на Русском, 18:00.
1: Новая песня на Русском.
3: Всем привет! Это группа Бис.
4: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на Русском.
1: Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сообщением синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 53%. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Привет! Ты чего грустный такой?
3: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
2: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
4: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
5: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна? Сладкий вкус.

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Русское радио.
0: Радио большой страны.
2: Когда в вашем городе зазвучало русское радио? Чем замечателен ваш город и что его связывает с любимой радиостанцией?
0: С понедельника по четверг Светлана Казаринова рассказывает о городах русского радио. Радио большой страны.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент призвал сократить нагрузку для медиков из-за наставничества. Для этого Владимир Путин поручил организовать мониторинг программы обязательных отработок для выпускников медицинских вузов. Минздрав должен обобщать лучшие практики наставничества и доводить их до больниц и поликлиник. Выпускники медвузов и колледжей теперь должны отрабатывать в медучреждениях, которые входят в систему ОМС. Причем выбрать место работы можно самостоятельно. Молодым специалистам будут прикреплять наставника. Минтранс предложил чаще проверять авиакомпании. Согласно проекту правительственного постановления, Ространснадзор будет проводить плановые проверки не реже одного раза в год. Это коснется всех перевозчиков, которые выполняют коммерческие пассажирские рейсы. Сейчас проверяют только авиакомпании с высокой категорией риска один раз в два года. Минтранс считает, что это и приводит к разным происшествиям. ЦБ назвали среднюю максимальную ставку по вкладам в крупнейших российских банках. В июне показатель снизился до 12,9%. Это значение служит ориентиром для рынка. Регулятор рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем величина этой ставки плюс 2 процентных пункта. На прошлой неделе ЦБ продолжил снижать ключевую ставку. Сейчас она составляет 14,25%. Госавтоинспекция отрицает сообщения СМИ о повышении штрафов за тонировку и разговоры по телефону за рулем. Ведомстве подчеркнули, что все изменения в правилах дорожного движения устанавливаются только федеральным законодательством. Сейчас за нарушение требований допустимой тонировки штрафуют на 500 рублей, а за разговоры по телефону во время движения без гарнитуры или наушников могут выписать штраф на 1500, причем такое нарушение фиксируют и дорожные камеры. На этом пока все. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Дамы и господа, разрешите представить. Сегодня 2 часа с вами проведут Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Знаете, друзья, наши начальники, вот эти крупные радийные боссы, ну, везде, они все время твердят. Вечером люди устали, едут после работы, их надо успокаивать, усыплять их низким голосом, спокойно. Вот с чего вдруг, скажи мне, дружище Иван, с чего? Все уставшие сидят на работе, понимаешь? Как только звенит звонок, откуда только силы берутся? Сразу все улыбаются, люди стараются пожить для себя на максимум в эти часы между концом и началом работы. Потому что я сразу сказал, не для того свободное время после работы придумали, чтобы его, друзья мои, уставшим проводить. Вот эти 2 часа вы с нами и проведете.
4: Да, ближайшие 2 часа мы будем вашим таким расслаблением, вашим усмирением,
3: да
4: упокоением.
3: Так ну зачем? А почему же все так хорошие? Ну, дома сейчас, кощам люди едут, сериальчик там посмотреть. Ну, вот это все. Ну, почему их успокаивать-то? Они уже и так радостные. Чего их успокаивать?
4: Ну ладно, тогда я не знаю. Тогда я тоже буду молчать.
3: Короче, нет, здрасте, ты будешь молчать. А кто за ум, честь и совесть в нашей программе будет отвечать?
4: Давай напомним тему.
3: Давай.
4: Мы объявили уже тему в конце прошлого часа. Мы хотим сегодня знать о ваших планах, о ваших делах, которые вам срочно нужно завершить до начала вашего отпуска. Наверняка у кого-то отпуск начинается уже в эту пятницу, у кого-то следующий понедельник, кто-то, я не знаю. Там... Кстати, у нас ровно через месяц, 23 июля, начинается отпуск.
3: И не поверите, это еще есть. Вот. Студии надо выгонять. Вон, говорят, идите, отдыхайте, сил набирайте. А я говорю, я не хочу. Я дайте мне микрофон, моя любимая красное русское радио.
4: Ребята,
3: вот белое все.
4: Какие дела вам нужно закончить, завершить? Вот, например, у меня самое главное дело. Мне нужно подогнать свою бригаду строителей, чтобы они, мама дорогая, за этот месяц закончили ремонт в квартире моей. Чтобы я вернулся к себе домой. Собрал спокойно чемодан. И оттуда уже из дома уехал отдыхать.
3: А как ты мне? Я вдруг сейчас представил с кнутом.
4: Вот я примерно так каждый вечер после работы и иду на стройку.
3: Ну, в общем, кнут есть, зови пряника.
4: Боюсь, стройка быстрее не пойдет.
3: Я это не, даже не бойся, будь уверен, друзья мои. Ну что, зачитаем несколько сообщений или прервемся?
4: Давай.
3: Да-да-да, привет, Русское радио, привет, Русское, вот оно. Мужики, здорово, Игорь из Нижнего Новгорода. Завтра всей семьей едем в Анапу на машине. Жена паникует, я тут заменил слово, что надо спать, а я третий час в гараже перебираю карбюратор в дедовской девятке, на которой мы едем. Еще хочу перекрасить левое крыло из баллончика, а то перед пацанами на югах стыдно на ржавой тачке появляться, сроки горят. Дружище, ну это старая девятка, вам надо не крыло красить, вам надо иконки срочно искать и на торпеду их приклеивать. Ну только это может, мне кажется, помочь на старой машине по такой жаре сейчас до югов.
4: И красьте девятку в вишневый цвет, будет симпатичнее. Так, ребятки, заходите в мессенджер Макс, находите наш канал «Русское радио». Мы там опубликовали пост с темой шоу в комментариях. Пожалуйста, пишите свои истории, что нужно успеть сделать до начала вашего отдыха.
3: И телефон же, конечно, есть. Плюс 7-495-995-105-7. Я понимаю, что нервы сейчас, может, напряжены. Но звоните, мы всей страной поможем вам отделить реальные проблемы от тех, что вы сами себе придумали. Чтобы отдыхать поехали, а не лечиться.
0: Вечер на

0: Реклама на русском.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
8: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
9: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества и выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
10: Уважаемые клиенты, помните, своевременная оплата счетов за энергоресурсы помогает нам обеспечить ваше жилище теплом и светом круглый год.
11: Передавайте показания приборов учета и платите там, где удобно именно вам.
10: В мобильном приложении «Энергосбыт Плюс» или на сайте компании, а также через приложение «Сбербанк Онлайн» и в кассах приема коммунальных платежей.
11: Пусть ваш дом всегда будет теплым, светлым и уютным вместе с нами.
12: Ваша энергия – наша забота.
13: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 500.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Я понимаю, что мы тоже не без греха, но такого праздника нет.
3: Ну, конечно. Я видел, как ты выщипываешь волосы из носа.
2: О! Что? Дима, что ты такое вообще говоришь про меня?
4: Ну, ладно, скажи.

0: пятнице на русском радио. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Ах, сроки горят. Отпуск не за горами, а дело еще выше крыши. Сегодня мы у вас спрашиваем, что вам нужно успеть до этого сладкого момента, когда вы скажете: фух, я полетел отдыхать.
2: Ну да, и этот, наступит этот долгожданный момент, когда ты уже сел в самолет и такой, и все, и мысль: по-моему, я забыл выключить утюг. А уже...
1: Ой, это самое опасное.
2: Уважаемые пассажиры, пристегните ремни, мы
1: взлетаем. Мы так важно улетаем.
2: Да, да, да, друзья.
1: Катюша хочет успеть похудеть.
2: Вот, похудеть, похудеть.
1: Не, мне кажется, уже надо планировать к Новому году худеть.
2: Ну, к лету.
1: Не успели к лету, пора к Новому году начинать худеть.
2: Чтобы к Новому году похудеть, надо к осени хотя бы растолстеть. Чтобы было к чему растолстеть, надо похудеть. Диалектики тебе надо, братан, все время учить, понимаешь? Как ты можешь похудеть, если ты не потолстел?
1: От Марины сообщение. Иван, как я вас понимаю, у меня тоже идет ремонт в квартире, но мой отпуск не через месяц, как у вас, а через 2 месяца. Поэтому я надеюсь, что моя бригада строителей все-таки успеет, и я спокойненько буду собираться в отпуск из дома.
2: Спойлер! Не успеет! Да даже вы хоть через сколько в отпуск уходите, бригада строителей
1: останется.
2: Не успеет. Их задача не успеть к вашему отъезду в отпуск. Запомните, Олеся Самкова, наша постоянная корреспондент, пишет: «Привет, Русское радио, до отпуска нужно срочно закрыть второй квартал и сдать все отчеты, выбрать необитаемый остров, где не ловится интернет, чтобы никто не мог дозвониться, и вызвать на работу». Олеся, то есть вы серьезно полагаете, что если вы сдадите отчеты вовремя, выберете вот такой отпуск необитаемый, и вас там не найдет начальник, чтобы спросить, куда вы дели бланки, или куда вы засунули бумагу для принтера, через чайк найдет. Вот будут летать и капать вам на мозг.
1: Ребята, заходите в мессенджер Макс, у нас там есть наш канал «Русское радио», находите, подписывайтесь. Мы опубликовали пост с темой шоу, в комментариях ждем ваши истории на тему, что нужно успеть до отпуска вам сделать.
2: Да, плюс 7495-995-105.7. Гигантский вал звонков, друзья мои. Похудеть, написать заявление на отпуск. Слышали?
1: Денег заработать.
2: Выходите в эфир с глобальной историей, чтобы достойно прозвучать на волнах нашего любимого русского радио со своим рассказом.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: А что, так можно было? С Литуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
11: Сезон «По тебе что-то ползет» объявляется открытым. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799. Код 499.

0: Киселев и Пряников. Вечер на русском.
1: В эфире «Вечер на русском», шоу, масштаб которого пугает даже наших конкурентов. В ужасе они. Тема сегодня: сроки горят. Что вам нужно доделать до отпуска, друзья мои? Интересная информация. Психологи утверждают, что предотпускная паника – это подсознательное желание наказать себя за будущую радость. Согласен? То есть мы как бы добровольно устраиваем себе ад на земле, чтобы две недели следующие на пляже оказались нам раем.
2: Смотри, какое сообщение, миленькое сообщение. Иван пишет: «Привет, ребята из Новосибирска. Вот мы сейчас сидим с женой на даче. У нас банька топится, бассейн наполнен, мы получаем удовольствие, нам ничего делать до отпуска не надо, мы уже находимся в отпуске. Люблю свою жену Людмилу».
1: Это вот наши люди. Наши люди. Это вот,
2: не по теме, но
1: я сладко. С ними, нет, неважно, просто как бы это слово-то, братан, помогай не за как бы махнуть рукой на все, все, плюнуть.
2: Поднимаем правую руку и вот одну вниз ее.
1: И едем в отпуск, а потом уже приезжаешь и начинаешь решать все проблемы. Это самое тупое, но самое действенное, как мне кажется. Привет, я стараюсь до отпуска сделать все дома, пишет нам Татьяна из села Малые Егуры, между прочим. Живем в селе, свой дом, большой огород. Короче, ремонт, закрутки, все делаю до отпуска. Планы в отпуске отдохнуть. Татьяна, я вам скажу, знаете, ну какой отпуск после закруток и ремонта в селе? Отпуск это после такого лежать две недели пластом, потому что спина не разгибается. Да.
2: Сообщение от Ольги. 14 июля я выхожу замуж за любимого человека. Мы поедем отдыхать в Волгоград. Так вот, до отпуска мне надо успеть со всеми свадебными хлопотами, собственно, выйти замуж и потом уже выдыхать.
1: До отпуска успеть выйти замуж.
2: Ну да, 14 июля она выйдет замуж, и потом они едут отдыхать. Ну, свадебное путешествие-отпуск.
1: Ну, пусть у них все получится.
2: Ну и с катертью счастливой дороги.
1: Да, ну хотя бы с отдыхом, с отпуском хоть бы все получится. А я уже вообще ни о чем не думаю, пишет Дарья из Пермского края. Так как месяц уволилась назад и занялась собой.
2: Молодец.
1: Дарья, знаете, когда человек увольняется и занимается собой, у него есть, конечно, куча времени, но абсолютно ноль денег, чтобы купить для этого хоть что-нибудь, кроме мыла.
2: Это «Вечер на русском».
0: «Вечер на

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Котлетки от голода, таблетки. Я котлетная душа, а ты, Саш?
2: Абсолютно верно.
1: Слушай, я готов есть когда угодно, во сколько угодно и сколько угодно.
2: В любом виде.
1: Да, холодные, любые мясные, горячие, рыбные, овощные, холодные, горячие. Особенно, знаешь, это хороша холодная котлетка ночью. Подходишь к холодильнику, да, на кусочек хлеба, ну, еще конечно, с огурчиком соленым, а или горячим чаем сладким
2: закрываешь. И майонезиком потом еще чем-нибудь. И все,
1: в общем, ребятки, я не могу, я сейчас захлебнусь.
2: Пиши книгу «Котлета. Жизнь моя».
1: Я, если начинаю готовить котлеты, то готовлю сразу очень много. Вот сегодня я приготовил 18 огромных котлет по 130 граммов каждая. Это мои любимые. Запоминайте и приготовьте. Фарш из свинины и фарш из говядины один к одному. Соль, черный перец перемешиваем. Натираем на крупной терке репчатый лучок. И, внимание, сырой картофель. Тоже на крупной терке.
2: Ты ж мой хороший.
1: Еще раз все перемешиваем, формуем котлетки. Обжариваем на очень хорошо разогретом масле с двух сторон до аппетитной корочки, но не до готовности. А затем все вот эти вот прижаренные котлеты собираем в одну сковородку, чуть немножко добавляем водички и под закрытой крышкой доводим уже до готовности на медленном огне. Они такие набухнут,
2: да,
1: сочности,
2: да,
1: наберутся.
2: Да.
1: Ой, как это вкусно!
2: Ну,
1: сочные, во рту тают.
2: Это, друзья мои, конечно, легальный способ съесть котлету с картошкой,
1: да,
2: и сделать вид, что ты на диете.
1: Да.
2: Потому что гарнира как бы нет.
1: В качестве гарнира к такой котлете можно подать просто салат из свежих овощей. Посмотрите, как это аппетитно. И сохраните себе этот рецепт. Он уже в моем кулинарном канале в Макс. В поиске Макс наберите Иван Соловьев. Вот он я. Подписывайтесь. Будем вместе готовить. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском. Новая песня на русском.
3: Когда заберу тебя по чистям,
4: всем привет! Я Дима Билан.
5: И я Анна Асти.
4: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
6: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: смешные шутки
1: на русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с

0: Ты по всем параметрам.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРО. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по улице ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: «Лента». Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код

0: Пряника. Вечер на русском.
1: Руки горят. Что нужно успеть доделать? Да.
2: Вообще работать не хочется, в отпуск хочется. Читаю ваше сообщение, просто белой завистью завидуем. Кто-то уже на пляже пятки греет, кто-то завтра улетает.
1: Да, улетает завтра кто-то в отпуск, улетает завтра кто-то в отпуск. Оксана нам пишет, вот она. Добрый вечер, отвечает наш вопрос. До отпуска у нее осталась единственная незаконченная вещь, а это отработать 12 дней. Оксана, то есть сообщение гораздо короче. Оксана пишет: добрый вечер, отработать 12 дней. Хороший юмор, хороший. 12 дней перед отпуском, как мне кажется, это самое опасное время в жизни женщины.
2: У Людмилы сообщение: надо успеть до отпуска отгулять день рождения мамы и двух подруг. У них у всех в один день. Завтра, 24 июня. Маму зовут Лена, подруг Надежда и Юля. Ну, вам это сил после вот такой тройной вечеринки.
1: Это, в смысле, перед отпуском надо еще умудриться отгулять.
2: И прийти в себя.
1: И это для людей проблема.
2: Да, вообще абсолютная проблема.
1: Ты уточни, они жалуются или хвастаются?
2: Я думаю, что жалуются. Ну, типа так, значит, ой, успеть отгулять, вот это все.
1: Ну, понятно. А вот тут человек, кстати, между прочим, не без вот этого всего, а вполне конкретно. Вопиет. А мне в воскресенье предстоит перелет с Южно-Сахалинска в родной Новосибирск на заслуженный, как говорится, отдых. И надо умудриться за месяц переделать отопление. То есть в Южно-Сахалинске он должен за месяц переделать отопление, чтобы лететь в теплые края.
2: Ну, нормально, в родной Новосибирск. Логично. Да, логично. Ребятки, продолжим обсуждать эту тему во втором часе. Вы не расслабляйтесь. Мы сейчас минут на 10 по чашке чая, по чашке кофе. Что нужно успеть сделать перед отпуском? Мы ждем вашей истории. 8-916-003-105-7. В мессенджере Макс пишите в личный, или там у нас опубликован пост в нашей группе «Русское радио». В комментариях оставляйте свои сообщения.
1: А телефон скажу в следующем часе.
2: Вот именно.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Сообщением синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 53%. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.

0: молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Привет! Ты чего грустный такой?
3: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
2: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
4: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
7: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
8: Пока ваши телефоны и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
10: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
9: Русское радио.

0: только лучшее.
1: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.
2: Вкусная жизнь.
3: Вкусная жизнь.
2: Вкусная жизнь.
0: Вы вегетарианец или убежденный мясоед? Всю жизнь на диете или любите хорошую кухню? Тогда для вас
2: вкусная жизнь.
0: Вкусная жизнь. Ноль калорий. Зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30
3: на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве допустили полный запрет на экспорт дизельного топлива. На совещании с президентом вице-премьер Александр Новак заявил, что нынешняя ситуация на российском топливном рынке непростая, но контролируемая. Отметил, что Кабинет министров разрабатывает новые меры. Все нефтеперерабатывающие заводы увеличили мощности, сократили или перенесли сроки ремонта. Минэнерго контролирует график поставок. Сейчас возить дизель за рубеж могут только производители, а на экспорт бензина введен полный запрет. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о заморозке порога выручки для уплаты НДС. Малый бизнес не будет уплачивать налог на добавленную стоимость при доходе ниже 20 миллионов рублей. Это касается предприятий на упрощенной системе налогообложения. Изначально власти хотели ежегодно снижать этот порог, но решили остановиться на значении 20 миллионов. Предполагается, что заморозка будет действовать до 2030 года. Регионы должны будут получать согласие президента на выявление дорожных нарушителей. Разрешение нужно будет получить и для рассылки штрафов без участия ГИБДД. Как пишет газета «Коммерсант», с такой инициативой выступили в МВД. Отметили, что региональным властям нужно будет доказать, что у них есть необходимая инфраструктура, финансовые и кадровые ресурсы для поиска и наказания нарушителей. Почти половина опрошенных россиян никогда не проверяют банкноты на подлинность. Только каждый десятый отметил, что проверяет купюры всех номиналов. Как выяснили в Центробанке, чем выше номинал, тем внимательнее граждане. Менее доверчивы жители Дальнего Востока, а вот на Северном Кавказе, наоборот, банкноты проверяются реже. При обнаружении фальшивой купюры треть респондентов возвращает деньги тому, от кого их получили. На этом пока все. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.

0: Вечер на русском.
1: Вечер на русском в самом разгаре. Продолжаем обсуждать тему. Я вот сейчас задумался на новостью. А я ведь тоже купюры никогда не проверяю на подлинность.
2: Потому что ты внутри себя кавказец. Ты настоящий джигит, братан.
1: А как проверить? Как обычно, водяной знак, да, на свет?
2: Проверять это на Кавказе так. Слушай, я, конечно, это возьму, но если я ж тебя найду.
1: Я тебя вот найду из подземли достану.
2: И бородой вот так. Хоть пошевелил так. И лысиной вспотел. И все, люди. Ну, конечно, дружище. На Дальнем Востоке там что? Там юани, там что там?
1: Там что проверять?
2: Иди с китайцами там.
1: Продолжаем обсуждать тему, которую весь целый час первый обсуждали. Что вам нужно успеть сделать до отпуска? Какие дела, какие сроки у вас горят? Рассказывайте, пишите свои истории. Заходите в мессенджер Макс. У нас там есть наш канал «Русское радио». Опубликован пост с темой в комментариях. Делитесь.
2: Делитесь и размножайтесь. Плюс 7-495-995-105-7. Множьте свои истории в эфире в нашей любимой радиостанции.
1: Олег делится своей историей. Мне до отпуска надо успеть больше наездить. Объясняю. У меня, значит, график работы через полтора месяца. А вот до 25 июля, когда у нас любимый начинается отпуск, надо больше наездить, чтобы больше получить. А вот в отпуске мы отдохнем. У меня длинный отпуск, и у моей любимой тоже 2 месяца отпуск, потому что она педагог.
2: Вот педагогом-то в этом смысле хорошо. Говорю я как ребенок педагогов. Да. 2 месяца гарантированно родители торчат дома, портят тебе все каникулы.
1: Абсолютно.
2: А вот что значит наездить побольше?
1: Ну, видимо, может быть, Олег... он работает таксистом или водителем он работает.
2: Может быть. Но тут, конечно, если Олег переборщит с наездами, то есть вариант, что вместо отпуска он просто уснет лицом в чемодане. И все, понимаете? Тут главное не сорваться вообще, не надорвать здоровье, друзья мои, перед отпуском.
1: В общем, ребята, ждем вашей истории, что нужно успеть срочно сделать до отпуска. Пишите и звоните.

0: Реклама на русском.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-5-0-263.
5: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
6: Иваново, как слышно? Впервые в городе выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
7: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 501

0: Диско.
1: Да, мы в эфире. Напоминаю тему. Сроки горят. Что вам срочно нужно доделать до отпуска? Хватит, друзья мои, изводить себя в одиночку предотпускными истериками ради двух недель свободы. Пишите нам свой дедлайн, и мы обнулим этот стресс в прямом эфире.
2: Анастасия. А ну, привет, ребята.
1: Давай.
2: До начала отпуска. Ну, очень обидно, что не написала, когда. Так вот, до начала отпуска нужно успеть срочно признаться в взаимной симпатии и любви и в искренних чувствах любимому мужчине. Вот. Чтобы отпуск прошел круче.
1: И, слушай, ну что вот это за обжиманцы такие? И взаимной симпатии, в чем там еще?
2: В чувствах, в чувствах. Любви.
1: Вот это вот. Я признаюсь к тебе, дорогой, во взаимной симпатии. Mm-hmm. Как вы все это видите?
2: Прекрасно.
1: А то есть она хочет ему еще признаться?
2: Ну.
1: Дело ответственное. Mm-hmm. Тут отпуск, понимаешь, под вопросом. А вдруг вообще мимо, кто будет за него платить? Людмила, добрый день, у меня отпуск начинается 8-го. Вот я все-таки циничный, скажи.
2: Ну, так есть немного.
1: Ну, нет, девушка, извините, меня это, вдруг переборщил, вдруг это ваша судьба, я ни при чем.
2: Анастасия, я уже плюнул.
1: Людмила, добрый день, у меня отпуск начинается 8 июля, жду с нетерпением, еду в Белоруссию смотреть лавандовые поля.
2: Ой, это красиво,
1: очень
2: да.
1: красиво и душисто. Угу. Но до 8-го мне надо поставить новую программу ПИОТ, чтобы это не означало, чтобы она встала и корректно работала, и чтобы инспектор Роспотребнадзора был очень доволен. Буду стараться, ведь впереди лавандовые поля. Людмила, поставить программу так, чтобы инспектор Роспотребнадзора остался очень доволен, это фантастика. Потому что настоящий инспектор Роспотребнадзора бывает доволен только в одном случае. Если он вас внезапно встретит среди лавандовых полей и оштрафует за отсутствие маски. Или за что-нибудь еще оштрафует.
2: А вот конкретный ответ на конкретный вопрос. Сергей пишет. До отпуска нужно успеть съесть все припасы в холодильнике, потому что по приезду из отпуска они испортятся.
1: А вот кстати. Кстати.
2: Я
1: вот...
2: все в заморозку бросаю.
1: Да. И все? Ну, то есть и прям там недоеденные куски сыра, котлет на
2: кусок. Нет, ну конечно, недоеденные куски сыра-то я не брошу в морозильник, я его доем.
1: Прям перед самолетом натолкаешься, чтобы все... Мало ли, а вдруг не там перевес какой-нибудь.
2: Не, ну вообще мы же всегда так рассчитываем перед отпуском, конечно же, подъедашками занимаемся. Все, что можно заморозить, замораживаем, все, что нужно съесть, съедаем. Ну уж, а что не получается, ну, в переработку.
1: В переработку. Как это звучит особенно цинично перед отпуском? А из твоих-то вам вдвойне.
2: А, вечер на русском.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшие, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
6: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Ха! Платежеспособность! Рекламная служба русского радио 5797799, код 4.

0: на русском.
1: Давайте ненадолго прервемся от обсуждения нашей темы, потому что нам нужно решить один такой момент. Кому вручить целых два подарка от русского радио? Вечерний замес, ребятки, любимая игра. Правила такие. Дадим вам тему, у вас будет 30 секунд, дать как можно больше вариантов ответов на эту тему.
2: Да, тут же совет, друзья. Просто работайте по площадям, говорите все слова, которые приходят к вам в голову, а мы уже выберем правильные, выберем правильные или неправильные. Но если все-таки у вас там все срастется, назовете 5 слов, подадим светильник. Полезная штука, друзья мои, в темноте не будете биться об острые углы в своей квартире. Ну а если вы совершите чудо, назовете 10 слов, к светильнику добавится колонка. Это будет полный комплект. Светильник светит, колонка играет, жизнь бьет ключом.
1: Супер комбо, светильник и колонка. 8-495-995-105-7. Звоните, удачи.
0: Вечер на русском.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: О «Вечернем замесе», дружище Иван, у нас город, который, конечно, я его к нему особенно отношусь. Я там 2 года в кирзовых сапогах отмотал.
2: Ой,
1: в армии.
2: Я отслужил, угадаю это слово
1: отслужил,
2: с первой буквы.
1: Отслужил. Ну, это, конечно, город с красивейших закатов, с широченной Волги и людей, которые точно знают толк в хорошем отдыхе. Потому что это такое полное впечатление, что это курортный город, и это город Самара. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Татьяна, добрый вечер. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, Татьяна, а вы ходили уже в отпуск или он у вас еще только впереди?
3: Нет, я не ходила, я не в отпуске, я сейчас не работаю.
2: А,
3: у меня ребенок маленький, да. Нет, вроде не маленький, извините, в 1-й класс мы ходим.
2: Ну, маленький.
1: Ну, в смысле...
2: Ну, вам же хочется отдохнуть, наверное, вот так вот, чтобы оставить детей всех на пару недель, отключить голову, да?
3: Хочется.
2: Ну, мы вам желаем, чтобы у вас это получилось в ближайшее время.
1: Да как же у нее это получится в ближайшее время, если тут ребенок, вон ему в школу надо, все такое приятное спать. То есть, слава богу, что из Самары никуда есть не надо, чтобы хорошо отдохнуть. Еще раз
2: кстати,
1: повторяю.
2: Да.
1: И тепло, и воды много.
2: Да, вот. Татьяна.
3: Ну, Волга замечательная.
1: Да, люблю.
2: Давайте к нашей игре «Вечерний замес». Мы вам даем задание. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. Итак, вот. Давайте все-таки представим, что у вас отпуск. Представим, что вы свободны от домашних хлопот и забот. И вам нужно за 30 секунд назвать как можно больше вещей, без которых не обойтись на пляже. Поехали.
3: Полотенце.
2: Есть. Еще.
3: Матрасик для ребенка.
2: Дальше.
3: Полотенце.
2: Очки.
3: Баскетбольный мяч.
2: Есть.
3: Мяч
2: баскетбольный. Да, еще.
3: Обязательно круг для ребенка.
2: Есть. Быстрее.
3: Шапочка.
1: Да про себя уже.
2: Давайте. Очки и солнцезащитные.
3: Купальник.
2: Есть. Молодец. Еще.
3: Солнцезащитные очки.
2: Да, чтобы не сгореть.
1: Голову, чтобы не дышать.
3: Крем.
2: Есть. Еще.
3: Зонтик
2: от солнца.
3: Зонтик.
2: И тапочки, давайте.
3: Сланцы.
2: Да.
1: Что?
2: Что?
1: Сколько?
2: Ну, не успела Татьяна 10 штук намотать за 30 секунд. 9 намотала.
1: Ах ты ж.
2: Обидно. Нельзя. Правила для всех одинаковые.
1: В одной бейсболке от колонки.
2: С одним только лишь пойдете светильником на
1: ничего,
2: пляж теперь.
1: Ничего.
3: Спасибо.
2: Да, мы вас поздравляем. Светильник от Русского радио ваш.
1: И настолько хороший светильник это от Русского радио, что под ним тоже можно загорать.
2: Татьяна, привет, и можно передать в эфире.
3: Спасибо большое Русскому радио за такой подарок чудесный. А привет передаю всем слушателям Русского радио из Самары и вообще отовсюду.
2: Вам хорошего вечера и давайте уже отдыхайте больше.
0: Вечерний замес на Русском радио.

0: на русском.
1: Сегодня просто какой-то настоящий такой летний отпускной вечер. Читаем ваши сообщения, просто завидуем. Кто куда, кто на море, кто на дачу, кто к бабушке в деревню. Вот, собирается. Но и тем не менее обсуждаем, какие дела вам нужно успеть до этого самого сладкого момента.
2: Сладкий-то момент в чем заключается? Особенно повезло тем, кто едет на море к бабушке на дачу.
1: Да.
2: Прям все три в одно. Ой. Вот так получает. Вася, вот этим завидуем. Тема-то у нас сегодня какая? Да, что нужно успеть до того сладостного момента, когда в аэропорту вы услышите тан-дун-дун. Или когда...
1: Или на перроне.
2: Или на перроне, да. Или когда заведется ваш любимый автомобиль, и вы обнулите вот это самое путешествие. Трип 2, 0 и поехали. Вот.
1: Елена из Саратова. Перед отпуском мне надо успеть найти работу. Я 5 лет не работаю, потому что я счастливая мама. Я реализуюсь в сфере материнства. Но вот сейчас пришло время.
2: То есть из счастливой мамы она теперь превращается в
1: рабочую маму.
2: В несчастную рабочую маму. Ну, во-первых, успех, и во-вторых, это жирная задача. Перед отпуском найти себе работу, чтобы уже в отпуске ощущать себя, что ты в отпуске, а не продолжаешь догуливать декрет. Если я не прав, поправьте меня, коллега. Добрый вечер. Мой отпуск в конце августа, в начале сентября. Это уже в дело включается наша постоянная радиослушательница Нурия из Казани. А на 23 июля у нас на даче запланирована сборка бани. Стало быть, до отпуска нам надо успеть подготовить баню к эксплуатации, обработать снаружи и внутри антисептиками и покрасить, подвести электричество, сделать слив. Ну и, внимание, принять первый пар. Принять первый пар. Нурия, если вы со всеми этими, значит, задачами справитесь, то первый пар у вас вы примете не в бане, мне кажется. Он из ушей прям в бане пойдет от количества выполненных задач.
1: Ой, ребятки, пусть у всех все получится.
2: Пусть.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.

0: на суточно. 6+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Фигура, она или есть, или не надо есть. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: на русском.
1: Андрей Макеев, добро пожаловать на Welcome on board.
2: Добрый вечер.
1: Ну, слушайте, я вот, так сказать, Андрей, наблюдаю какой-то человек, который всегда умудряется выглядеть так, как будто он все время в отпуске.
3: Только что из отпуска.
4: А я и, собственно...
3: А так и есть, да?
4: Не напрягаюсь особенно. Я напрягаюсь во время эфира. У меня для этого есть рабочие обязанности.
3: Ну, скажи, время. Скажи, пожалуйста, когда у тебя отпуск?
4: У меня отпуск будет летом.
3: А ну, лето же уже сейчас.
4: В июле.
3: То есть скоро.
4: В июле должен быть, да, отпуск.
3: Вот что тебе нужно успеть сделать?
4: Не, у меня все сделано. Знаешь, мне для отпуска-то много не надо.
3: Все, пока, спасибо.
1: Да, да, ты скучный.
4: У меня есть плавки. Нет, смотри, у меня есть плавки, шорты и машина.
3: Это достаточно.
4: Да, то есть...
3: А, ты же каждый год за рулем, по-моему, да?
4: Конечно, естественно. Но есть же отпуск у моей семьи. Это отдельная история. И здесь гораздо сложнее все. Здесь нужно успеть заработать денег, чтобы им дать и проводить их во свояси, чтобы они мне не звонили, не говорили, перешли мне еще, пожалуйста, каждый день, нам на чебуреке не хватает.
3: Счастливый поэтому, человек.
1: Поэтому... Обнимемся.
4: Если что, на всякий случай, Александр не имеет отношения никакой к моей семье, это просто была разовая эмоция.
1: Ну ты так рассказал, как будто ты имеешь отношение к моей семье, дружище.
3: Все, разошлись по-разному. Ладно, чтобы у тебя все получилось.
4: Спасибо большое. Да, спасибо, буду работать.
3: Хорошего тебе эфира.
4: Спасибо большое, и вам тоже.
1: Ну что, друзья мои, это был «Вечер на русском», и главный вывод дня. Мир не рухнет, если вы уедете отдыхать. Потому что лучший способ победить горящие сроки – дать им, наконец, догореть дотла. Всю работу все равно не переделаешь, а нервные клетки назад не сдашь.
3: Ребятки, прощаемся до завтра. «Вечер на русском» вернется сюда, в студию «Русского радио», завтра в 18:00. Скучайте, и мы будем скучать. Пока.

0: как и я.
1: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Сообщением синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 53%. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
4: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
5: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-500.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Кохме открыли мост, соединяющий две части города. Прошлым летом во время сильного ливня переправа через Уэть на улице Советской частично обрушилась. Движение по ней полностью прикрыли, что создало большие неудобства для местных жителей. Осенью начались восстановительные работы, зимой подрядчик не прекращал ремонт. В итоге реконструкцию удалось завершить раньше планируемого срока. Первоначально сдать объект должны были в 2027-м. В сфере ЖКХ готовятся новые правила, которые затронут перерасчет платежей и оформление квитанции. При временном отключении горячей воды управляющие компании и поставщики ресурсов должны будут сами фиксировать перерыв и делать перерасчет. Жильцам не придется подавать заявление и подтверждать отсутствие услуги. Квитанции планируют сделать более подробными. В них предусмотрят отдельные строки за уборку, ремонт, обслуживание лифтов, вывоз мусора и другие работы. Однако единого обязательного шаблона пока нет, поэтому формат у компаний могут отличаться. В Ивановской области развивают гастротуризм. Уже более 15 ресторанов предлагают блюда местной кухни, созданные по историческим рецептам. Так в меню появились вспышки, юревецкая уха, кулейка, луковый суп, шуйские сбитень и множество других позиций. Заведение, где можно попробовать наш край на вкус, отмечено ярко-красными наклейками на входных дверях. Каждый пятый россиянин серьезно рассматривал переезд в другой регион ради работы. Главной причиной для переезда остается более высокая зарплата. Чаще других к релокации готовы молодые специалисты. Среди россиян от 18 до 24 лет ради работы переезжал примерно каждый восьмой. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

это то, что ты должен играть какие-то роли. А роли, прямо сейчас уверен, что никому из вас играть никакие не хочется. Уже все отыграли за сегодня. 20:05, время московское. Хочется просто быть естественным и естественной той самой компании, где тебя примут таким или такой, какая ты и есть. А это компания Русского радио. Конечно же, отправляйтесь в наши объятия, в наши музыкальные объятия. Дима Билан вас готов встретить.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Собираете ребенка в школу? В магазинах «Бумажный мир» проходит 15-й ежегодный розыгрыш. Покупайте товары для школы и творчества и выигрывайте путешествие в Карелию на двоих. «Бумажный мир». От тетрадки до Карелии один чек. Акция действует до 11 сентября 2026 года. Подробная информация на сайте bummir.ru.
6: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-00-263.
8: Купил самоклеющиеся обои. Сижу, жду.
9: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

вот если еще говорить на каких-то понятных языках, известными какими-то выражениями короткими максимально, то можно в этой ситуации получить и положительный ответ на все свои предложения, которые вы вдруг выдвигаете человеку, ну, скажем так, с которым вы заинтересованы в разговоре, в сотрудничестве, в взаимодействии каком-то. Ну и, естественно, если при этом говорить на языке самого этого человека, объясняя ему то, что ему нужно, то, что ему полезно, и тогда он скажет, возможно, да. Ну, можно учиться этому Мари Краймери в эфире Русского радио. Ее песни, собственно, говорят на нашем с вами языке. Она говорит именно о том и поет о том, что нам прямо сейчас необходимо. А нам необходимо просто не ждать самого лучшего, а исполнять его прямо сейчас под музыку Русского радио.

0: проблемы, то пусть будут они только такие, о которых только что пела группа «Серебро» в эфире «Русского радио». Если кого-то конкретно вам не хватает и какого-то внимания вам не хватает, то пусть этого человека просто будет чуть-чуть побольше рядом с вами. Можно позвонить, можно написать, можно ну, в конце концов, просто быть физически рядом, если для этого есть такая возможность. Ну и, соответственно, побольше историй интересных, побольше каких-то рядом с вами событий, которые могут привлекать ваше внимание. Просто закат вместе посмотреть, ну и, конечно же, послушать музыку «Русского радио», которая усиливает все эти эмоциональные впечатления, которые мы, собственно, получаем от общения с нашими близкими, родными и любимыми людьми. Филипп Киркоров, «Ханна», город 312, готовится нам уже усиливать все эти впечатления. Настасья Самбурская, кстати, тоже появится, поэтому дождемся ее прямо сейчас. Соответственно, если кому-то мало информации про автомобили, прямо сейчас Андрей Осипов тоже все исправит.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Двое из ларца различные с лица. Это я про обновленный JQ J6 и Amoda C5. Обе модели дебютировали несколько месяцев назад, но успели поставить рекорды продаж на рынках десятков стран. Обе технически идентичны, но сильно различаются по сути. Если кратко, то JQ J6 – путешественник, а Amoda C5 – стильная городская штучка, при виде которой девушки теряют дар речи. В обоих случаях это мотор 1.5, 147 лошадиных сил, 6-ступенчатый двухдисковый робот и передний привод. А буквально на днях вышли версии с 7-ступенчатой коробкой и приводом на все колеса. Пока же это 10 секунд до сотни, удобные кресла, в которых покачивает на мягком шасси, не слишком эффективные тормоза, зато пристойная шумоизоляция и все блага автоцифровизации. Это был Осипов. Про автомобили. На русском.
1: Русское радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Слушайте, Наташа, а вы мне напомнили еще одну очень классный цикл «Зеланда Транссерфинг».
3: Мы читали эти книги по поводу свободы от манипуляций, но так от них не освободились.
4: Но зато мечты сбылись.
3: А какие?
4: Ну, там же нужно было как бы...
2: Там надо мечтать.
4: Проекции представлять, да. Что ты хочешь, чтобы в твоей жизни получилось. И получилось ведь.
3: Не, мне нравится книжка «Ешь, молись, люби». Понимаете?
2: Но ты только прочитал, где ешь.
3: Я первую часть только ешь.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19.

0: подходы. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: Утром у женщин куча проблем. Подобрать туфли, платье, сумочку. Проблема мужчин – найти второй носок. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799.

учитывая, что влияние друг на друга все равно остается одной половины на другую, нужно сделать так, чтобы та, которая молчит, половина понемногу повлияла на ту, которой там что-то болит, и в итоге потихоньку-потихоньку все это обязательно утихнет. Ну, а после этого можно уже разговаривать. Ну, или петь, например. Хотя нет, петь можно уже прямо сейчас под музыку Русского радио. У нас Жасмин, снова песня совсем скоро, и хай-фай уже здесь.

0: Реклама на русском. Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
1: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
2: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
3: Иваново, как слышно? Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ «Серебряный город 0+.»
4: Уважаемые клиенты, помните, своевременная оплата счетов за энергоресурсы помогает нам обеспечить ваше жилище теплом и светом круглый год.
5: Передавайте показания приборов учета и платите там, где удобно именно вам.

0: энергия – наша забота.
1: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь?
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! У Антона, между прочим, нашего 10 тысяч друзей ВКонтакте. Я посмотрел специально. Вот, Антон, расскажи.
2: У него живот вообще никогда не болит.
0: Антон, расскажите, пожалуйста, вот каково это быть человеком, у которого 10 тысяч друзей? Это сложно?
3: 9999. Я пока шел, один отписался.
0: Подожди. Нет, я вижу здесь фейковая страничка Орландо Блума.
3: Нет, мы с ним общались сегодня ночью, нормально.
2: Что у Орландо живот заболел.
0: Он тебя не звал в Голливуд, случайно?
3: Звал, предлагал мне различные кастинги, но все почему-то на Мосфильме в Голливуде я не доезжал.
0: И почему-то платные, за них надо было заплатить.
3: А ему отсылал деньги за платную фотосессию, он как-то обрабатывал мои фотографии.
0: Ну, в общем, спасибо.
3: Где моя фотография, Орландо?
0: Спасибо за такое прекрасное интервью, встретимся после рекламы.
4: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы».

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве заявили, что задействовали ранее неиспользуемые резервы для поставок топлива в регионы. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, крупные нефтяные компании максимально увеличили объемы производства. Еще решили внести изменения в налоговое законодательство, чтобы стимулировать поставки дополнительных объемов на внутренний рынок. Кроме этого, правительство может полностью запретить экспорт дизеля. Сейчас такое правило действует только для бензина. По словам Новака, особое внимание в поставках топлива власти уделяют Севастополю, Крыму, Калининграду и Дальнему Востоку. ЦБ сообщил о снижении цен на продукты в большинстве регионов. В сообщении регулятора говорится, что продолжили дешеветь яйца и сливочное масло. Непродовольственные товары, за исключением бензина, дорожали умеренными темпами. Однако рост цен на услуги остается высоким. Особенно это касается бытовых и медицинских услуг. Также подорожали путевки в санатории и билеты на поезда. Рособорнадзор не согласился с идеей перенести время начала ЕГЭ с 10 часов на 12. В ведомстве сообщили РИА Новости, что установленное время позволяет завершить даже самые длинные экзамены в разумные сроки. Отметили, что большинство школьников привыкли просыпаться рано. А еще начало экзамена утром позволяет максимально оптимизировать работу организаторов. Криштиану Роналду стал первым футболистом, который забил на 6 чемпионатах мира. Португалец отличился в игре против сборной Узбекистана. Это матч второго тура группового этапа. Прежде по этому показателю Роналду делил первое место с Лионелем Месси. Накануне Месси установил бомбардирский рекорд чемпионатов мира по футболу. На счету аргентинца 18 голов. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Тепло, светло и приятно прямо сейчас проводить время под музыку русского радио. Но можно параллельно с этим посчитать какие-то свои рекорды, которые у вас сегодня были, в том числе и связанные с вашими непосредственными обязанностями, которые вам приходилось выполнять. Ну и в целом вообще направление такое, давайте вместе отдыхать и вообще не думать в целом ни о чем. Похвалить себя можно, да, за то, что вы сделали, а вот о работе просто не думать. Думать о том, что звучит в эфире русского радио, кстати. Классные песни. Стас Пьеха у нас совсем скоро. Бахти и Туркин открывают нам новый музыкальный час. Поехали, всем здравствуйте.

0: Реклама на русском. Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
1: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание. Персональная тренировка в воде с инструктором. И аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-500. 50.
2: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
3: Иваново, как слышно. Впервые в городе. Выставка «Космопарк». Виртуальная реальность, современные технологии и космические аттракционы. Приходи с 24 июня в ТРЦ. Серебряный город 0+.
4: Не трудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

Слушайте, под эту музыку, вот, которая сейчас звучит в эфире Русского радио, чувствую себя как часть какой-то волшебной сказки восточной, возможно, которую хочется слушать и слушать постоянно. Ну, одно дело, знаете, себя чувствовать так, а другое дело воплощать вот это все в настоящее, в то, что происходит вокруг вас прямо сейчас. Если солнце светит, это хорошо, можно себе хотя бы пахлаву купить, да, уже на этом будет великолепно. Ну и пусть какое-то волшебство тоже или какая-то магия этим вечером будет под музыку Русского радио. Артур Пирожков вместе с нами.

Он как раз на днях смотрел такой забавный, смешной, очень короткий ролик. Ну, как всегда, как все в интернете сидят, смотрят. О том, как он ругается вместе с ней. Говорит о том, что малыш совершенно на него не похож. Нужно сделать ДНК. Она не верит своим ушам. Говорит, как можно такое мне говорить, такое и прочее. Ты мне не веришь и все остальное. В итоге скандал заканчивается тем, что речь идет, оказывается, про котенка, который он держит в своих руках. Вот пусть все истории, мне кажется, заканчиваются сегодня именно вот так. Веселым просмотром каких-то смешных роликов, которые вы друг другу будете показывать под музыку русского радио. Ну и в целом я за то, чтобы вечер у нас проходил с вами хорошо. Оставайтесь с нами хорошо.

здесь все зависит исключительно от фантазии каждого человека. Кто-то может эту самую черную полосу превратить во взлетную, кто-то видит в этом беговую дорожку, например, кто-то может просто засеять яблонями и будет сад. Но здесь, опять же, самое главное не терять вот этого самого, вот этот сам полет фантазии. Пусть он с вами присутствует всегда и видит нестандартное во всем том, что кажется нам абсолютно привычным. В имени Ева группа «Винтаж» увидела потенциальную возможность сделать хит, и мы его за это очень сильно любим. Чуть попозже с Дианой группа «Руки вверх».

0: шутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
0: На многое человек готов закрыть глаза банкнотами крупного номинала. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

на это никогда. Мы обычно надеемся, когда что-то хорошее в нашей жизни случается, чтобы оно никогда не заканчивалось, и ничего совершенно, никакие силы, никакие обстоятельства на нас не влияли. Даже если что-то происходит в первый раз, вот прямо сейчас в вашей жизни, пусть вот эти вот самые первые, яркие, свежие впечатления тоже с вами останутся как можно дольше, а лучше навсегда. Ну и, конечно, лето. Будем продлевать как можно дольше. И вот эти летние впечатления под музыку русского радио. Группа «Рефлекс» вместе с нами здесь же.

0: Реклама на русском.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.

0: сочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Привет! Ты чего грустный такой?
3: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
2: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
4: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
5: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
6: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901 500

0: сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами. Дембельский альбом.
0: Новая песня на русском.
2: Солнце внутри у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
3: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве уже подготовили налоговые изменения для топливного рынка. Как узнал Интерфакс, завтра Госдума рассмотрит поправки, которые должны простимулировать поставки дополнительных объемов топлива. Предполагается, что правило вступит в силу сразу после официальной публикации. Ранее такие изменения анонсировал вице-премьер Александр Новак. Заявил, что власти задействовали неиспользуемые резервы для поставок топлива в регионы. Крупные нефтяные компании максимально увеличили объемы производства. Долг граждан и бизнеса перед бюджетом достиг 4 триллионов рублей. Это максимальное значение, пишет РБК. По подсчетам Росстата, примерно четверть от общей суммы задолженности приходится на недоимку по налогам, сборам и страховым взносам. Оставшаяся часть – это начисленные пени, штрафы и проценты за просрочку. Ранее в Кремле заявили, что доля ненефтегазовых доходов бюджета поступательно растет, хотя вклад нефтяной отрасли остается существенным. Минздрав попросил губернаторов поддержать молодых медиков в вопросах наставничества. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что такая работа важна в каждом населенном пункте. Ранее президент поручил следить за выполнением программы обязательных отработок для выпускников медицинских вузов и колледжей. Также Владимир Путин призвал избегать необоснованного увеличения бюрократической нагрузки на врачей-наставников. Четверть опрошенных россиян назвали Маргариту самой красивой героиней русской литературы. Газета.ру пишет, что второе место заняла Наташа Ростова из романа «Война и мир» с результатом 18%. Далее следуют Татьяна Ларина из поэмы «Евгений Онегин» и Анна Каренина из одноименного произведения Льва Толстого. Также в первую пятерку попала Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины». На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Пишите свои сообщения к нам сюда, на Русское радио. Сообщайте, что лично вам сегодня по душе. Возможно, кстати, какой-то роман вы наконец-то дочитали, которым посвятили полгода своей жизни. И вот сегодня для вас такое большое событие, что можно закрыть наконец эту книгу и приступить к следующей. Кстати, почему бы и нет? Можно вас с этим поздравить. В общем, любые события у нас будут в центре внимания. Они, конечно, касаются вашей личной жизни, но тем не менее знакомиться с ними всегда приятно. Поздравлять вас с чем-то всегда тоже как-то душе угодно нашей. Ну и говорить какие-то друг другу приятные любезности этим вечером. Почему бы и нет? Давайте так и проведем в течение всего этого часа. Пишите сообщения. Напомню, что можно отправить личные сообщения во все наши мессенджеры 8-916-003-105-7. Можно оставить непосредственно комментарии к столу заказов Русского радио. Сейчас посты опубликованы и во ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Максе в том числе, и там есть возможность оставить свои комментарии для стола заказов. Меня зовут Андрей Макеев, моя фотография, опять же, есть и там везде. И, в общем, заходите, оставляйте, пишите, будем читать ваши приветы и поздравления, ну и, конечно, слушать самые лучшие, самые любимые песни. Как всегда, без них мы свою жизнь не мыслим, в том числе и сегодня. Дима Билан открывает нам стол заказов. Всем здравствуйте и поехали.

0: от вас в сообщениях. Здесь, в столе заказов Русского радио, пишите. Напомню, прямо сейчас можно зайти в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках, и там, пожалуйста, вуаля, оставить какие-то свои признания, о которых совсем скоро в курсе будет вся страна. Ну, естественно, если вы этого не стесняетесь. Пишите. Сидим с подружкой, слушаем Русское радио, наслаждаемся музыкой. Хочу сказать, что сильно люблю своего мужа Виталия Дубикова. От Луны и обратно от любящей жены Анютки пришло сообщение. Любимому мужу Сереже, мы еще занимаемся делами, но уже скоро пойдем жарить шашлык от жены Дарьи. 22 часа 11 минут, ну, собственно, самое время. Особенно, как будут рады соседи прямо сейчас, да, на запах придут, прилетят. Своим любимым братишкам, это Гриша, Дидоренко, Яша и Егорки, очень люблю и горжусь ими. Сестренка, ну, вот прям дословно, Викуха, вот прям так ее зовут, Викуха. Прокопец. Спасибо, Русское радио, вы самый лучший. Да не за что. Ну и еще, да, кстати, Ирине Дидоренко, мамуле, привет от семьи Прокопец. Мы всей душой с вами на посиделках. Хорошего вечера. Пишите сообщение. Напомню, что прямо сейчас в Одноклассниках можно оставить все свои приятности. У нас здесь 100 заказов. Хорошо, весело, приятно. Присоединяйтесь.
1: 100 заказов Русского радио.

0: такое чувствуется в ваших сообщениях, что все обязательно будет хорошо. Ну, если не такими словами, то какая-то позитивная энергетика все равно есть в тех словах. Между строк читается буквально в тех словах, которые пишете на судовство заказов Русского радио. 8-916-003-105-7. Можете в личку написать сообщение, можете оставить под постом для стола заказов. Посты есть прямо сейчас во всех соцсетях. В Максе в комментариях можете оставлять, во ВКонтакте заходите, в Одноклассники, везде. Привет, поздравления футбольной команде «Велес» 2010 год, город Домодедово. Поздравляем с важной победой. Желаем ребятам и тренеру удачи, побед и успехов. Преданные болельщики, родители Академии «Велес» из города Домодедово, прилетело сообщение. Любимой маме, обожает Никитос, ну, собственно, и всему городу Осташкову тоже не скучать и не грустить, пусть все будет хорошо. Мария из Тольятти написала, что сегодня пекут торт со сливками, клубникой и второй, второй шоколадный торт «Прага». Скоро у сестры Натальи день рождения. В общем, для нее, видимо, все эти угощения. Надеюсь, и подарок тоже уже припрятали. И скоро будете отмечать. И самое главное, все это у вас будет происходить под музыку Русского радио. Вот это вот важно. Ну, а по какой песне будем слушать? Ну, давайте с группой «Добро» и продолжим.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, кто как развлекается этим летом, вы, соответственно, сообщаете нам об этом в своих сообщениях в столе заказов русского радио. Пишите 8-916-003-105-7, либо в личку, либо под постами для стола заказов, которые есть во всех соцсетях, и там в комментариях, пожалуйста, все, что душе угодно, пишите, будем знакомиться. Пожалуйста, двум людям пожелайте доброго вечера, которые сейчас рядом со мной. Это муж и сын. Надувает бассейн. Скажите им, пожалуйста, что я их люблю. Колесников и Самсонов. Обожаю, ваша Анна. Ну вот видите, там тоже свои развлечения, свой пожар. Привет, муж и Димуля, ты все мои мечты, ты талон чистой любви, все мои мысли только о тебе. Обожаю. Наталья написала это сообщение. Что еще у нас есть из приятного в Максе? Смотрю, привет моим бабушкам Александре Лепестовой, Оксане Чеботниковой, очень любит их внучка Юлия от всей души. Привет Артуру, сейчас на работе. Артур, не переживай, все получится, верь, все будет хорошо. Любит Флюза, которая написала это сообщение нам сюда. Еще вижу сообщение уже непосредственно в ВКонтакте. Привет семье, родителям Алексею и Светлане, жене Валерии, детям Паши и Кости. Мы едем на дачу. Хорошего всем настроения. От Виталия Селезнева это сообщение прилетело к нам сюда. Ну и для хорошей дороги вам Нюша.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Владимир сообщает, что у его любимой жены Анастасии завтра день рождения. Они сейчас все вместе готовятся к этому большому событию. Любящий муж Владимир также подарок приготовил, песню приготовил, поздравления все написал. В общем, ждут теперь, когда наступит 12, и уже вот с 12 начнутся все самые приятные слова в адрес жены Анастасии произноситься. Хотя, в принципе, можно и сейчас. Анастасия, вы самая лучшая. А ты, по версии Владимира, я думаю, что это самое главное, что должно было прозвучать в эти минуты. Что еще у нас есть? Привет жене, привет, люблю, поздравить с днем рождения сына Александра, 2 годика, уже какой взрослый, уже большой совсем парень, уже жениться пора. Что у нас еще есть? Едем из отпуска, привет всем, кто слушает русское радио. Любите ли вы путешествовать? Кто же не любит-то? Я думаю, что здесь хором ответили «да» на вопрос Вики, здесь даже никто не сомневается. Марьян написала: хочу передать привет своей бабушке, мы сейчас едем с ней в машине, к ней в гости, я так хотел к ней поехать, если можно, то на песню для нее, пожалуйста. Да, группа «Добро» уже была.
0: Стол заказов русского радио.
1: А вот «Бурито» еще не было, поэтому мы сейчас его и будем слушать на финишной прямой стола заказов русского радио. С вами не прощаюсь, меня зовут Андрей Макеев, в следующем часе обязательно услышимся.

0: Хит на русском радио.
1: Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна? Позвони мне.

Слушайте лучшее. Любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

Есть хорошая примета. Если жарко, значит лето. Русское радио. Все будет хорошо. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство и Минобороны готовят дополнительные меры защиты всех видов транспортного сообщения с Крымом. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Добавил, что федеральные и местные власти помогут предприятиям туристической отрасли. Среди прочего, это сохранение рабочих мест и механизмы возврата денег туристам за оплаченное бронирование. Ранее президент поручил Кабинету министров минимизировать последствия атак ВСУ на объекты российской инфраструктуры. В 16 регионах ввели ограничения на продажу топлива. Как пишет РБК, полностью приостановили продажу горючего в Крыму и Севастополе. Исключение сделали для государственных служб. В Омской области установили лимит на заправку не больше 40 литров. В 10 регионах действуют частичные ограничения. Там не заправляют лишь некоторые АЗС. В Владимирской области рекомендовали сократить поездки на личном транспорте и покупать топливо только в необходимых объемах. В Госдуму внесли законопроект об эскроу-счетах для всей ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. В пояснительной записке говорится, что многие заказчики предпочитают не включать в договор строительного подряда условия размещения денег на безопасном счете. Дело в том, что это увеличивает стоимость строительства. Однако в этом случае повышаются риски для клиентов. Сейчас эскроу-счета обязательны для льготных ипотечных программ на строительство частных домов по договорам подряда. Российская альпинистка Алина Пекова попала в Книгу рекордов Гиннесса. Она оказалась самой молодой женщиной, которая забралась на все 14 высочайших гор мира. Ей уже вручили сертификат о достижении. Пековой 31 год, покорять восьмитысячники она начала в 2023 году, ну а рекорд был установлен после восхождения на вершину Шишабангма в Гималаях. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Ну вот мне в наушниках играет музыка, а когда снимаю наушники, я фактически вижу, что вокруг такая городская тишина, приятная, и то, что именно хочется, наверное, в конце рабочего дня. Поэтому пусть вот так и будет. Если кому-то хочется послушать музыку погромче, пусть надевает наушники, слушает русское радио. Здесь самые настоящие любимые хиты. Оставайтесь.

если к аромату добавить еще прекрасное чувство юмора, то вы уж точно останетесь незабываемым человеком или незабываемой. Буду вспоминать не только, какой был там запах, но и помните, вот какую шутку он сказал, или какую шутку она сказала, или придумали. Конкретно это, возможно, касается вас, вашего чувства юмора, вашей фантазии, вашего желания поучаствовать в нашей суперакции. Напомню, что сейчас мы призываем вас дерзать, творить и заставлять всю нашу огромную страну улыбаться вместе с вами. Придумывайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru. Ну и самые лучшие из них, конечно же, озвучит в эфире Антон Юрьев. Авторы получат в эфир эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну, аромат уже свой добавите сами. Со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Берем пример с Артура Пирожкова, как оставаться довольным самим собой и засыпать уже с какой-то улыбкой и с гармонией внутренней, которая так нам необходима, между прочим, для того, чтобы сон был спокойным. 23:29, время московское, себя похвалили, других людей, которые рядом с вами находятся, тоже можно похвалить. Ну и когда утром проснетесь, можно даже на каких-то своих выводах кому-то рассказать. Ну, в том числе по поводу себя и по поводу всех остальных. Если, кстати, касается всех остальных, то им будет гораздо приятнее услышать какие-то комплименты. Ну, в общем, с какими мыслями засыпаете, с такими и просыпаетесь. А здесь, в эфире Русского радио, мы уже создаем соответствующую атмосферу, чтобы и засыпали, и просыпались в правильном, необходимом для этого настроении. У нас группа «Блестящие» появится совсем скоро. «Отпетые мошенники» также на подходе. Ани Лорак, ждем ее появления, да, для большей улыбки. Ну и Митя Фомин уже здесь для вас на русском.

Ну, а я хочу вас только похвалить, потому что мы с вами фактически уже дошли до календарной вот этой вот границы, когда наступит следующий день, и мы уже немножко будем другими. Вот сейчас у меня, по крайней мере, перед глазами 23 июня на календаре, а будет 24 совсем скоро, по крайней мере, по московскому времени, уже через 15 минут. Ну и, соответственно, мы с вами тоже будем немножко другими. Ну, чуть-чуть, может быть, даже поближе к выходным, чуть-чуть более радостными, чуть-чуть более свежими. Ну и, конечно, под музыку Русского радио также легко и весело проведем следующий день. Ну и давайте как-то весело мы этот день уже с вами закроем. У нас на это есть 15 минут. Если есть что-то, что нужно доделать, то доделывайте. Время еще, конечно же, есть. Ну а с вами обязательно услышимся после вечернего шоу. В четверг буду здесь же ждать вас всех в эфире Русского радио. Вам всем классного настроения. Оставайтесь вместе с нами, оставайтесь с любимой музыкой.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Мама самый родной человек. Без нее очень пусто на свете. Мама это души оберег. Когда рядом она, солнце ярче нам светит.

0: больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Кохме открыли мост, соединяющий две части города. Прошлым летом во время сильного ливня переправа через Увыть на улице Советской частично обрушилась. Движение по ней полностью прикрыли, что создало большие неудобства для местных жителей. Осенью начались восстановительные работы, зимой подрядчик не прекращал ремонт. В итоге реконструкцию удалось завершить раньше планируемого срока. Первоначально сдать объект должны были в 2027-м. В сфере ЖКХ готовятся новые правила, которые затронут перерасчет платежей и оформление квитанций. При временном отключении горячей воды управляющие компании и поставщики ресурсов должны будут сами фиксировать перерыв и делать перерасчет. Жильцам не придется подавать заявление и подтверждать отсутствие услуги. Квитанции планируют сделать более подробными. В них предусмотрят отдельные строки за уборку, ремонт, обслуживание лифтов, вывоз мусора и другие работы. Однако единого обязательного шаблона пока нет, поэтому формат у компаний могут отличаться. В Ивановской области развивают гастротуризм. Уже более 15 ресторанов предлагают блюда местной кухни, созданные по историческим рецептам. Так в меню появились вспышки, юревецкая уха, кулейка, луковый суп, шуйские сбитени, множество других позиций. Заведения, где можно попробовать наш край на вкус, отмечены ярко-красными наклейками на входных дверях. Каждый пятый россиянин серьезно рассматривал переезд в другой регион ради работы. Главной причиной для переезда остается более высокая зарплата. Чаще других к релокации готовы молодые специалисты. Среди россиян от 18 до 24 лет ради работы переезжал примерно каждый восьмой. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, для начала хотелось бы отметить, все зависит от того, насколько вы масштабно мечтаете. И вообще, подключение фантазии, как правило, грозит, ну, как минимум, той самой совсем ненародной, а конкретной мудростью, что бойся своих мечт. Но если ваши мечты вполне себе нормальные, никуда вас особо не занесет. Напротив, очень даже порадует, как осуществление чего-то заветного. Во всем остальном, ну, конечно же, раз все в наших руках, значит, руки в карманах не держим. По большей части, в противном случае, можем что-то интересное пропустить. А с русским радио это всегда круто. 0:06 на наших раскрадинах. Я-то как раз о том, чего пропускать не нужно. Свежая песня группы «Серебро» называется «Мало огня». Метку от гостей из будущего, а также появится Владимир Пресняков и группа «Руки вверх» с песнями «Синие птицы», и я не отдам тебя никому, соответственно. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Всем категорический привет. Вам добрейшего вечерка. Нам и вам доброй ночи. Вступление в нее. Вам, конечно, уже доброе утро, а вам подавно доброго дня. Все у нас будет хорошо. До 7 с вами.
1: На русском радио. Новая песня на русском.

0: Ну, по-моему, это очень мило, когда такие, как было в известном фильме, известные высокие отношения. Ну, волшебные так волшебные, почему бы и нет. Самое главное, чтобы феечка, не ведьмочка. Хотя каждая девушка утверждает, что и то, и другое имеется в организме. Ну, значит, будем укреплять организм. Чего уж там, мы всегда за то, чтобы время от времени хотя бы впадали в определенную стадию эгоизма. Это иногда помогает расслабиться, но не прям чтобы таталочка. Нет, очень хотелось бы пожелать, чтобы взаимоотношения в ваших семьях были действительно на высоте. Ну и, безусловно, музыкальный ассортимент на русском радио имеется, чтобы на каждом отрезочке вашей жизни составить саундтрек к любым отношениям. Самое главное, я говорю, чтобы они были хорошими. А так они могут отличаться друг от друга сколько угодно. Сегодня, к слову говоря, 24 число, июнь месяц на дворе. Не мешало бы уже заглянуть в праздники. Мне вот интересно. Международный день женщин в дипломатии, например. Ну, не зря я заговорил о прекрасной половине населения. Наверное, сказать, музыкой навеяло мод Дмитрия Маликова. Так что поздравляю всех женщин, которые сильны в дипломатии. Мы о вас ничего не знаем, но наверняка вы есть. 0 часов и 32 минутки на наших раскрадийных. Всем-всем-всем шлю большущий привет. И да, не сбоем улыбаться. Все это помогает и жить, и работать. Если вы, например, сейчас находитесь на своем рабочем месте, не печальтесь. Под музыку русского все пройдет гораздо шустрее, чем обычно.
1: На русском радио.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Только в «Черную пятницу» вы можете купить два ненужных товара

Ну, я бы сказал, не только эта песня, а любая другая, звучащая на русском радио, исключительно для вас. Да и чего уж там, любая возможность тоже ваша. До 31 августа в эфире русского радио проходит конкурс «Антонов по-русски. Некислые шутки», в рамках которого слушатели могут придумать шутку и прислать ее на сайт русского радио rusradio.ru. Лучшие шутки озвучат в эфире русского радио на всю страну Антон Юрьев. И более того, их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом собственной шутки. Мне кажется, это круто. Ну, не то чтобы прям вы превратитесь сразу в паркового затейника, распахиваясь и показывая всем футболку со своей шуткой. Нет, но я думаю, что можно немножечко подумать над этим креативом и как-нибудь это потом внедрить в жизнь. Но пока дело за малым. Надо придумать и прислать. Я за вас.

0: держу кулачки. Думаю, что у вас обязательно получится. Непременно всем диджейским составом поржем. 0:45 на наших раскрадейных. Конечно же, всем всего только самого наилучшего. Дмитрий Лебедев, я до 7 утра между песнями буду появляться и с удовольствием проведу время в вашей компании. И все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Очень сложно.
1: Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ну, в этом отношении нам, конечно, с Филиппом Киркоровым не тягаться. Ну, какие у нас могут быть грандиозные слухи? Ну, максимум у подъезда, не знаю, за наркомана сойдем. Или если вы девушка, например, то, безусловно, с низкой социальной ответственностью. Ну, у бабушек с фантазией не очень. Что касательно всего остального, тут очень сложно. Что-то за спиной такое грандиозное. Другое дело Филипп Бедросович Киркоров. Просто генератор слухов. И очень хорошо, что он все причины этих слухов он уже перечислил. То первый снег виноват, то еще кто-нибудь. Молодец. 1:07 на наших раскрадийных. Конечно же, сердце не просто находится в состоянии непокоя, как ему и положено. Оно поет. Юрий Киселев через пару секунд. Дальше Валерия с песней «Капелькой». Вот тут не хотелось бы. Мы уже привыкли, что у нас целый день без дождя. Артур Пирожков появится. «Похудеем позже». Его свежий трек и совсем новиночка от «Моей Мишели». «На малиновой луне» называется. Меня зовут Дмитрий Лебедев, тут ничего не изменилось. По-прежнему в планах быть с вами до 7 утра. И, конечно, между песнями категорически всем привет. Все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Ну, я совершенно точно буду с вами, как обещал, до 7 утра. Надеюсь, нам будет круто. И очень сильно, конечно же, надеюсь на то, что не просто прогнозами, но и в реальности погода в ваших городах, героях вещания Русского радио, вас радует. Ну, если вдруг нет, то дело временное, непременно преодолеем. Уж чего-чего, а сырость-то – это наше все. Где наш не пропадало? Во всяком случае, здесь никогда. Если вы на работе, тоже, безусловно, Русское радио поможет. Во всяком случае, у нас с вами через полчасика развлечение вполне себе совместное. Называется «Стол заказов». И я предлагаю вам морально себя к этому обстоятельству готовить. И все у нас, верю, будет отлично. Если настроение с переизбытком, не забудьте кому-нибудь его отправить, ну, хотя бы кусочек или вишенку на торте. Что касается нас, мы готовы поднять настроение тоже любому и даже всякому. Это я про вас, кто никогда не подключался к Русскому радио, а сейчас вдруг случайно оказался. Во-первых, оставайтесь. Во-вторых, нужно знать какие-то правила. У нас тут все отлично. Совершенно точно. Но полчасика уже показывает наш раскрадиный. Пора уже переходить к музыкальным темам. Сейчас будем вспоминать. Будет это делать Инью и Асия. Дальше появится Авраам Руссо, Анна Семенович, Джонни и многое-многое другое, не менее любимое на Русском радио.
1: На Русском радио.
2: Снова грунт по

0: Нет, ну если вдруг что-нибудь забыли, мы для того и существуем, диджей Русского радио, чтобы вам об этом напомнить, особенно накануне. Через 20 минут стол заказов Русского радио. Для того, чтобы отправить что-нибудь приятненькое кому-нибудь, конечно же, не забудьте написать, как этого кого-нибудь зовут. И тогда мы передадим это в любую точку планеты. Бубы, приемчик, а все остальное уже дело техники. И сами подписаться не забудьте, прям в сообщении, конечно же. Сделать это можно двумя способами. 8-916-003-105-7. Номер пригодится вам, чтобы использовать любой из наших мессенджеров. Мы всегда готовы принять ваше сообщение и отправить, как я уже и сказал. Ровно, конечно же, то же самое и в официальном сообществе Русского радио ВКонтакте и Одноклассниках. Пишите, делитесь, конечно же, поздравляйте, если вдруг у кого-то локальный праздник, а может быть, я не знаю, о чем-то всепланетном, мало ли. В общем, всякие приятности, признание в любви и все остальное принимается. И простые приветы, безусловно, также отправим. Жду вас в начале следующего музыкального часа, самые его открышечки, открывашечки, это уж как хотите, я не силен в уменьшительно-ласкательных. Самое главное, что я верю, у нас обязательно все получится. Дерзайте!
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ага, вот мы и на месте. Стол заказов русского радио почти до окончания этого часа. И точно, буквально с этой секунды начинает свою работу и пока, как вы понимаете, не заканчивает. Есть небольшой промежуточек временной, но он, безусловно, пролетит очень и очень быстро. Вне зависимости, отдыхаете вы или работаете с русским радио, так всегда бывает. Меня зовут Дмитрий Лебедев. Я категорически приветствую абсолютно все города-герои вещания русского радио, где бы ни находились. Вам по-прежнему желаю бодрости. Доброго вечерка, вам и нам доброй ночи, вам утро доброго и доброго дня, конечно же, вам. Не забывайте про подпись, прямо в тексте, а так все очень просто. 8-916-003-105-7, выбирайте любимый мессенджер, ну и отправляйте, мы тут с удовольствием принимаем. Почему сказал «мы», когда тут только я не знаю. Видимо, проникся коллективизмом. Официальное сообщество русского радио также рад вас поприветствовать, все готово. ВКонтакте и в Одноклассниках рады принять ваши сообщения. И там тоже про подпись не забудьте. Я сейчас в ВКонтактике. Доброй ночи, Дмитрий. Здравствуйте. Хочу передать большой привет компании Асса Медика, бригаде номер 1 и 2. Всем сотрудникам прекрасного настроения и хорошо отработать ночную смену. А также вам, любимое русское радио, огромный привет. Вы лучшие. Мирного неба над головой всем и поставьте нам, пожалуйста, веселую песню. Колесник Виктория, Беларусь, Минск. Привет большущий и вам, Виктория, и всей Беларуси, безусловно, и в частности Минску. Почему нет, раз уж упомянули. Цунами у нас сейчас, я не знаю, насколько она веселая, но шустрая она прям до предела. Нюша, разумеется.
0: На русском радио.

знаком, поэтому, милые мои, я бы даже сказал откровенно, дорогие. Еще раз всем большой привет. Продолжается стол заказов. Людмила, вижу ваше сообщение. Приветик вам большущий. И Горду Камышину заодно. Спасибо, что узнали. Арбузы, значит, на бахчах есть. Можем рассчитывать на арбузный мед из нового урожая, как вы пишете. Ну, мы такие пчелы с зубами. Мы сначала на весь арбуз, а потом уже можно и мед. Приветик вам. Дмитрий, привет и хорошего дня. Ну, очень рады слышать. Взаимно, Людмила. Горду Уссурийску сразу большой привет и пожелание доброго утра. И, уважаемые слушатели, пусть это утро будет для вас ярким и радостным, а ваш день сложится самым наилучшим образом. Желаю вам отличного настроения, удачи во всех начинаниях и много приятных моментов. Хорошего дня. Своим пациентам желаю удачи. И, папочка, выздоравливай поскорее. Да, здоровья ему, конечно, присоединяюсь.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжается стол заказов русского радио. Мне несложно, еще раз пробегусь по нашим координатам, но они всегда есть стационарно. Нет, не валяются, нет, находятся на нашем сайте www.rusradio.ru. Номер для сообщений в мессенджеры 8-916-003-105-7. Официальные сообщества русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках также годятся. Привет и поздравления, пожелания, признания в любви, да все это имеется. И, конечно же, отправляется. Самое главное, не затягивайте время, все белое и пушистое из себя извлекаем и передаем нужным людям. Напишите кому и не забудьте подписаться. И все у нас будет хорошо. И самое главное, не торопитесь, потому что вот сейчас даже я не могу перевести. Дорогое русское радио, здесь все понятно. Пишу вам из... И вот тут набор букв. Краса от ДККРСФКЭ. В общем, край опустим, а селом Кислеровым тут все понятно. Хочу передать привет своему сыну Андрюше и Теме, любимой жене Анюте, видимо. У нас... Ой-ой-ой, какие у вас там траблы. Держитесь, все обязательно должно быть хорошо. И еще разочек повторю, ни в коем случае не торопитесь. Обязательно, ну, как-то вдумчиво вписывайтесь, что ли, в текст, и тогда мы передадим его в полном объеме. А так где-то приходится догадываться, а где-то даже моя фантазия отказывает. Скоро что-нибудь еще масштабненько почитаю.

рассказов русского радио.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Продолжается стол заказов Русского радио. Зовут Дмитрий Лебедев. Привет всем, рад буду познакомиться. Да, это я про подпись намекаю. Не забывайте, прям в тексте. Срочно, по-братски, Стасон. Я не знаю, что такое Стасон, но если вдруг это заявочка, то у нас здесь на Русском радио столе заказов все не так работает. Песни самостоятельно подтягиваются, они даже нас не слушают, поэтому тут абсолютно без толку продавливать. А вот просто привет им, поздравления, пожелания, признание в любви, это всегда пожалуйста, сидим в дворе, слушаем ваше радио. Кайф! Вот это класс! Спасибо, ребята! Большущий вам привет! Ну и всему вашему двору. Светлана Смирнова, привет, любимое Русское радио! Привет моим подружкам Юле, Вере и Венере из нашего прекрасного города Дмитрово. Я желаю нам мирного неба над головой, и пусть будет мир во всем мире. Светлан, я абсолютно с вами солидарен. И здравствуйте! Большой привет моей сестре Маркевич Елене. Хорошего ей рабочего дня. Люблю тебя, моя лучшая сестра и подруга. Нет, ну бывает же такое. Ну абсолютно, прям калька. У меня тоже есть очень дорогой мне человек в этой жизни. И тоже Елена Маркевич. Привет, кстати, Лен, если слышишь. Так что двум Ленам большой привет. Бывает, как убедились, и однофамильцы, и сразу одноименцы. По-моему, это круто. Слава прямо сейчас на волне Русского радио. Песня называется «Попучиться», думал я, но нет, мы уже все это послушали. Что-то я уже отстаю сам от себя. Нет, будем слушать Стас Пьеху и песня «Где буду я?» Вот здесь.

0: Стол заказов между тем, конечно же, продолжает свою работу. Мы вообще на месте никогда не стоим, не молчим. У нас все, но в режиме нон-стоп. В общем, как и положено на радио и как положено на русском, настроя у нас хватит на всю нашу бескрайнюю. Стася пишет: «Доброй ночи, делаю алмазную мозаику. Никак не могу уйти спать. Спасибо вам за теплый стол заказов. Привет всему Петрозаводску. Во-первых, всегда пожалуйста. Во-вторых, присоединяюсь к привету, конечно же. Ну и в-третьих, отличным делом, между прочим, вы занимаетесь. Другое дело, если бы где-нибудь на YouTube залипали. Там тоже люди никак не могут уйти спать. Я сейчас имею в виду себя частенько. Вот. Но смотрю всякую дребедень. Русскому радио привет. Передаю привет всем водителям аютинского хлеба. Особенно Роме Панкову, Виталику, 66-й рейс. Все будет хорошо. Мне, если можно, то поставьте песню. Владимир, но с песнями я уже обозначился. Я бы рад, но, видите, даже нас не слушают. Русское радио, спасибо, что несете радость в каждый дом. Вам, Дмитрий, приятного эфира от Ирины. Спасибо, Ирина, большущие. Еще один привет русскому радио. Брускетам, Хабаровск. Привет вам от Нюрки. Вы лучшие. И тут не могу не присоединиться, потому что мы любим лучших. Вообще, для меня лучшие люди, которые со мной проводят всю ночь. А уж какое время у вас в этот момент, это уже абсолютно точно может быть по-разному. Так что любого вам и желаю.
1: На русском радио.

Вот именно. Если бы не ты, у него еще и нос был бы как вылитый, и уши тоже были бы очень похожи. 2:33 на наших раскрадийных. И еще раз всем привет. Не забывайте про подпись. Доброе утро, шлем Владивостоку. Привет, Русское радио. Здравствуйте. Всего самого хорошего. Вот Алексей. Алексей, и вам большой привет. И Владику, безусловно, от меня персоналочка. Меня зовут Николай Хэппи. Я хочу передать привет Карине в Твери. По-моему, с тобой я стал более безбашенным. Хочу поблагодарить тебя за это. Надеюсь, что получится с тобой посотрудничать офлайн. Приехать, я очень надеюсь. Ну, прекратите кривляться. А что это за словосочетание? Посотрудничать офлайн и все такое. Если хотите увидеться, напишите как-нибудь более романтично. Доброго времени суток, Русскому радио. Хочу передать привет своей жене. Большой привет Зайцевой Ирине Игоревне, между прочим. Хочу сказать, что люблю ее очень сильно и очень скучаю. Просто безумно. Хочу пожелать тебе сладких снов. От Зайцева Андриана пришло сообщение. Скоро еще что-нибудь почитаю, а пока у нас история вполне себе весенняя. Но, с другой стороны, у нас погода тоже не особо на летнюю похожа. Вполне сойдет. Группа «Пицца».

Да, спасибо большое Сергею Лазареву за то, что подытожил, что я успел прочитать здесь в эфире Русского радио в пределах стола заказов. Ну и, разумеется, не откланиваюсь. Время у нас еще имеется, хотя совсем немного. Но можно успеть 8-916-003-105-7. Это для ваших любимых мессенджеров, ну и для наших, разумеется, открытых. Официальное сообщество Русского радио ВКонтакте и в Одноклассниках тоже рады помочь. Про подпись не забудьте. Доброе утро, Русское радио. Хочу передать привет Жвавы и Екатерине Юрьевне. Твой любящий коллектив АО ДТЭК. Нет, ДЭТК.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это группа Бис.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Да нет, конечно, все будет хорошо, абсолютно точно. Но на будущее, конечно, хотелось бы посоветовать Ларисе Дольной встречаться с диджеями. Возможно, русского радио. Мы вообще молчать не умеем. С нами все будет хорошо. Привет русскому радио. Доброе утро, Комсомольск на Амуре. Передайте, пожалуйста, привет девочкам из Первого Мясного. Легкого вам рабочего дня и хорошего вам настроения. Ваша коллега написала. Ну, еще парочку сообщений, больше просто не успеем. Всем привет из солнечного Иркутска. Желаю всем терпения. До выходных осталось всего 3 дня, а среда – это маленькая пятница. В моем случае еще счастливее. До следующего понедельника и в отпуск. Всем счастья. Маргарита из Иркутска. Привет большущий и вам, Маргарита, и Иркутску также. Ирина Неворонежская. Доброй ночи, Русское радио. Привет всем жителям Воронежа. И все-таки Воронежская, да, получается. Ну, вот так уж придумали себе. Готовлю борщ, чтоб мои мальчишки сегодня вкусно пообедали. Муж, люблю тебя. И, конечно, люблю своих сыновей Егора и Артема. Особенно обожаю. Егор, удачи тебе на экзамене. Не в смысле особенно обожаю Егора, а особенно сыновей обожаю. Ну, а мужа просто люблю. Тоже нормально. Всем большой привет еще раз. На этом завершаем 100 закадов Русского радио. В начале следующего музыкального часа обязательно услышимся. Пока.
1: На Русском радио. Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.